ᱡᱟᱫᱢ ᱴᱤᱠᱟᱜ ᱯᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱭᱱᱟᱭᱟᱝ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱡᱤ ᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱚ ᱜᱩᱛᱤ ᱥᱩᱞᱜ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱨᱟᱝᱟ ᱣᱟᱨᱱ ᱫᱮ ᱩᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱛᱮ ᱭᱩᱠᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱫᱢ ᱴᱤᱠᱟᱜ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱟᱨᱛᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱨᱤᱜᱢᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱠᱟᱵᱥᱩᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱮᱞᱮ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱵ ᱡᱟᱨᱟᱝ ᱟᱯᱪᱤᱝ ᱟᱥᱢ ᱠᱟᱢᱞ ᱛᱤᱜ ᱡᱟᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵᱥᱩᱠ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱞᱮ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱵ ᱡᱟᱨᱟᱝ ᱟᱯᱪᱤᱝ ᱟᱵᱡᱤ ᱠᱟᱢᱞ ᱱᱤᱵᱡᱟᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵᱥᱩᱠ ᱛᱚᱝ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤᱝ ᱞᱚᱢᱞᱤ ᱜᱩᱥᱟᱥᱤ ᱥᱩᱭ ᱠᱟᱥᱟᱛᱢ ᱭᱩᱠ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱪᱟᱱᱱᱤ ᱱᱤᱨᱛᱚᱝ ᱱᱮᱴᱤᱠ ᱠᱟᱨᱫᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱜ ᱛᱮᱥᱢ ᱪᱮ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱚᱢᱥᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟᱨ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠᱟᱜ ᱨᱤᱜᱢᱩ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱥᱟᱢᱠᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠᱞᱟᱢ ᱭᱩᱥᱞᱤᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠᱟᱜ ᱠᱚᱝᱠᱷᱚ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠᱞᱟᱢ ᱭᱩᱥᱞᱤᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨᱠᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱴᱤᱠᱟᱜ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱥᱚᱱᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱣᱟᱨᱠᱞᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱫᱢᱩ ᱪᱩᱝᱪᱩᱢ ᱭᱚᱠᱟᱛᱟᱣ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟᱹᱛᱩ ᱛᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱩᱭ ᱠᱩᱥ ᱛᱟ ᱢᱩᱨᱤᱝ ᱜᱟᱣ ᱠᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱵᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱩᱭ ᱠᱩᱥ ᱛᱟ ᱢᱩᱨᱤᱝ ᱜᱟᱣ ᱠᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱵᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱩᱭ ᱠᱩᱥ ᱛᱟ ᱢᱩᱨᱤᱝ ᱜᱟᱣ ᱠᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱵᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱩᱭ ᱠᱩᱥ ᱛᱟ ᱢᱩᱨᱤᱝ ᱜᱟᱣ ᱠᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱤᱨᱛᱚᱝ ᱱᱮᱴᱤᱠ ᱠᱟᱨᱫᱟ ᱴᱤᱠᱟᱜ ᱪᱮ ᱯᱭᱚᱝᱟᱨ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱚᱯᱠᱟ

0: ᱱᱮᱢᱨᱤᱪᱟᱨ ᱜᱚᱛᱟᱥᱩᱝ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱟᱯᱟᱭᱟᱨ ᱛᱟᱜᱨᱟᱝᱥᱤᱝ ᱛᱟᱜᱨᱟᱝᱥᱤᱝ ᱥᱤᱨᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱠᱤ ᱥᱤᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨᱤᱵ ᱨᱤᱵ ᱛᱷᱟᱱᱢᱤ ᱯᱟᱥᱜᱤ ᱱᱩᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱤᱨᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱠᱤ ᱥᱛᱤᱥᱴᱤ ᱱᱟᱫᱟ ᱧᱤᱭᱩᱝ ᱜᱩ ᱱᱟᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱩᱜᱤᱫᱟᱱ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱤ ᱧᱤᱱᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱪᱷᱟᱜ ᱜᱚᱛᱟ ᱥᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱨ ᱫᱚᱜ ᱡᱤᱢᱟ ᱥᱚᱢ ᱱᱩᱨᱟ ᱢᱟᱞᱚ ᱯᱟᱪᱨᱮ ᱯᱭᱚᱝᱟ ᱧᱮ ᱠᱷᱟᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱥᱛᱚ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱠᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱥᱛᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱛᱟᱭ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱟ ᱫᱟ ᱫᱚᱜ ᱛᱟᱨᱮ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱧᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱮᱥᱛᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱯᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱜᱡᱤ ᱟᱭᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱜᱚᱥᱛᱚ ᱨᱚᱝ ᱛᱟᱜ ᱚᱠᱷ ᱪᱤᱠᱨᱟ ᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱤᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱢᱚ ᱭᱚᱠ ᱠᱤᱠᱩᱠ ᱚᱫᱤ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱜ ᱠᱮᱪ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱡᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱩᱪᱩᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱤᱠ ᱟ ᱩᱪᱩᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱟᱪᱤᱜᱟ ᱢᱟᱫᱢ ᱥᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱨᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱥᱮᱱᱚᱢᱚ ᱛᱟᱜ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱤᱱᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱚᱫᱮ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱤᱱᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱩᱱᱟ ᱚᱫᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱫᱩᱱ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱤᱵᱤ ᱦᱟᱢᱟ ᱭᱚᱱ ᱚᱛᱮ ᱥᱩᱱᱟ ᱱᱟᱨᱢ ᱢᱟᱥᱢ ᱵᱤᱥᱤ ᱯᱟᱭᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱜᱤᱪᱷᱤᱢ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱡᱜᱮ ᱱᱤ ᱪᱤᱝᱜ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱷᱚᱝᱨᱤ ᱨᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱯᱟᱭᱠ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟᱭᱢᱵᱨ ᱚᱛᱟ ᱟᱵᱩᱱ ᱠᱩᱨ ᱚᱠᱚᱨ ᱛᱷᱚᱝᱨᱤ ᱨᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱢᱟᱭᱢᱵᱨ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱭᱩᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱪᱤᱢ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱤᱛᱟ ᱟᱨᱤᱵ ᱜᱤᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱤᱢ ᱠᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱛᱤᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱟᱵᱩᱱ ᱠᱩᱴᱟᱜ ᱫᱟᱨᱱ ᱱᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨ ᱱᱤᱛᱢ ᱡᱤ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱠᱷᱤᱥᱴᱤᱝ ཁྱི ཕྱད མ རང གི ཁྱི ཕྱི ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱛ ᱛᱩᱱᱚ ᱱᱤ ᱵᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱩᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱭᱩᱭᱟ ᱭᱩᱝᱜᱚᱱ ᱞᱟᱝᱵᱟᱨᱱᱤ ᱵᱚᱝᱠᱚᱨ ᱯᱟᱨᱟᱫ ᱣᱟᱜᱟ ᱚᱫᱤ ᱡᱟᱝᱫᱚ ᱛᱟ ᱧᱮᱫᱚ ᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱯᱮᱭᱟᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱵᱤᱥᱟ ᱜᱚᱱᱫᱟᱢ ᱫᱚ ᱜᱮᱨᱚ ᱛᱚ ᱡᱟᱥᱴᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱤᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱢ ᱡᱚ ᱜᱤᱫᱤᱥ ᱥᱩᱠ ᱱᱟᱱᱤ ᱚᱛᱟ ᱡᱟᱝᱫᱚ ᱛᱟ ᱧᱮᱫᱚ ᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠ ᱥᱩᱝ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱝᱜᱟᱥ ᱚᱛᱤ ᱚᱫᱤ ᱛᱤ ᱥᱩᱜᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱫᱚ ᱵᱤ ᱮᱛᱚ ᱠᱟᱛᱟᱜᱩᱱ ᱛᱟᱱᱟᱡᱤ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱢᱚ ᱠᱚ ᱤᱱᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱧᱟᱛ ᱯᱮᱱᱡ ᱵᱩᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱮᱥᱴᱤᱝ ᱜᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱚᱫᱤ ᱧᱟᱛ ᱱᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱥᱠᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟᱫᱤ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱥᱩᱝᱤ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱥᱩᱝᱤ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱟ ᱧᱟᱛ ᱱᱚᱱᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱠᱩᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱚᱫᱤ ᱩᱪᱩᱜ ᱡᱟᱢ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱚ ᱯᱟᱥ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟ ᱡᱮᱭᱩ ᱠᱤ ᱵᱤᱠᱩᱱ ᱠᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱢᱤᱜ ᱥᱩᱠᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱪᱚ ᱜᱤᱫᱟᱛᱤᱱᱤ ᱛᱚ ᱥᱤᱠᱤᱱᱤ ᱛᱚ ᱧᱮᱛᱤᱠ ᱫᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱛᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟᱨᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩ ᱛᱚᱠᱛᱟᱱᱟ ᱦᱟᱵᱚᱭᱚᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱤᱨᱮᱫᱟ
1: ᱢᱮᱡᱤ
0: ᱚᱛᱤᱥᱤᱝᱜᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱜᱟᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱡᱤ ᱟᱛᱩᱠ ᱛᱚᱢ ᱡᱤᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱤᱝ ᱵᱚᱥᱠ ᱥᱤᱜᱨᱟ ᱥᱟᱱᱫ ᱡᱩᱜᱡᱤ ᱟᱛᱩᱠ ᱛᱟᱜᱩᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱤᱭᱮ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱᱪᱤ ᱟᱨ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱦᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱤᱭᱚᱝᱟᱭ ᱱᱟᱨ ᱪᱩᱠ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱜᱮ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱤᱠ ᱛᱚᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱞᱟᱡᱩᱝ ᱱᱩᱜ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱨᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱡ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱟᱱᱫᱤ ᱨᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱥᱩ ᱡᱮᱵ ᱟᱛᱟᱭ ᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱫᱟ ᱪᱮᱛ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱟᱛᱟ ᱴᱷᱚᱠ ᱢᱟᱥᱚ ᱥᱩ ᱜᱮᱱ ᱨᱮᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱠ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱪᱩᱠ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱩ ᱢᱮ ᱥᱚ ᱥᱩ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱢᱤᱭᱚᱝᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱮ ᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱨᱮᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱤᱱ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱚᱡᱟᱵ ᱜᱚᱱᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱮᱢ ᱥᱩᱨ ᱴᱚᱢᱚ ᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱨ ᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱩᱥᱟᱢ ᱪᱤ ᱥᱤᱴᱤ ᱱᱚᱜᱚ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱨᱚᱭᱚᱝᱟ ᱥᱟᱱ ᱫᱚᱵᱡᱤᱜᱟ ᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱭᱛᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱤᱱᱤᱝ ᱜᱚ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ
1: ᱱᱤᱠ ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱚ

0: тогда нёмне кыры самкым гынне тогда алоуинне тэни вымы дивала сука там дому гы жүнэрги чэмбу хангалата тамбаю кы дзини шакю кы
1: жежи
0: тимы цэкы ачу жинту вапчу жу тэч мудрезна та нирм бучи гы нрив нэнжи кунара замба дич сырын пандила тан ю кырата чанлу ратсы куну титэ нидонна чса ку кызна нэтэ сыкан бини нэги нигмазынан жагы лог неге сума бини ер бигону лома тутач сырызна өзү неенан жагы шукчык жаенан жагы ди понг чыпчек жырсананду та чампунри чампун дила чи панни та цочи аңтамбу ди гарезна та лог неке та лонда ди лома гы та нанаюну гы сурчытта лиг та цави чырезна чампун дила та пенсум цукки цочи та пулды шуңаре дизни шакке укы чигдер тэни нини нэг ломаждан жагы неге ярым битану гыти нэник тэр дарни шэмуни тэгжугну ди шемат тэтач серезна талви ронжинчанг дуа мирик не жиг не шол гызга там памба жачын буюк тэзини шакюк тэндоната ронри сурк тахун ятхун хама юндын гумбу тахсонг нана юну гын чуг чыксым гын нани та ан тамбу си чин чунда ни хан замба юн се ку ну те чанг лу ра чи си ви ти те птан тан рб кен сан риг ба сан риг чп тун ка цон гу я тун хан ма юн дэн гун бу гон а ти лан дэр си жа ю ни тму та у ре чи та нин дэ ра замба ра тэ гэ та ни гэ хтон гэ жун та ло ма джи вэ тон чи ва дэ хар тэ ли сун на се мэ нэ ни чок гэ гу чо ни тму та у ре си ян ни мэн ян ни ти мэ цэ гэ Та нэрэн бүү чизинан жаагы, замбарэн бүү чизинан жаагы, нэ өч өө мэрэг, та суа рэггүа таан, тоу нямны, хуэ лэнжэз гэ нэрэн бүү чигэ рэнтан таан, тэнэ сүрэг жэжэ гэ рэнтан тэ, аэг чигэ ка айюн тоя нянны, янжи мэнны, та тэму гэ рэнтан жэнзэрэ, тэ чэрэзна пэнди гэ лака гэ шуржин гэн кэвэй, та тэ данжуг цэнтон бүй жугэра, дартын цэнрэг гэра, тэ данжуг цэнтон бүй жунгэн, дэ тэ нада, тэ чугны, Мэн ерни, сэмэн ничуг гучуни, та дэму рэн тон чэнзэрэ, тим пэнди дэму рэзэни, мэн до цэмшинэ яэч.
1: Рэ, ты аншиг сол торганы та нэн дэвэг сажэнг чапсэл кэкуэн дэни?
0: Чапсэл кэлаки шэн асчэр, та ногин тоганды сали мэнжон сэкуэн. Тан дэ сали мэнжон сэку чэпу, та нан хаму нэ зонтэй сача тоган рангла, тан тому маэнби, та мэнна зуг зэмэнни. Замланг ятэ жанна мэнэг мэн чиг сачбад учабид уни дамухта гарэ. Та янгучэ пучсэрэзнан кюанан бишэ гонуинан жаг хуэлэнчэзг та ярца гэмбэсэчин жанжа, гонлам мэтуксэчин жанжа, ларцэсэчин жанжа, шолу марпусэчин жанжа. Дамуг жиг ятэ жанна мэнэг та чиг мэнна мауншиг чэзэрэзна та ногин тоганг та янгуг нюнса, са, азу чанса, гонри рави курдоса. Tan dumu gucu sarı sıpsa, yanı gün yonsa, kori zgezi çoğunu yiyin açı, kankı yusa, dıgı çiğinu gü, mən dıda sirizna, mən gün niwa lalıqtın toni, çesukla sıqtın pəndi. Tan mən dırgara çesukde, çiğ kankı çaysa ni, da xitub gı, xoan bərni gı, da çiğini tıqtıq yindağına, di niwara, da çesukla jenvi yiyin, da sıqpırtın pəngi zini şəkı uqı. Da yindağına, nindara, ওকে সুরক মানাগ রাবারতা লংনি সামলুতানা ইয়া আরসা গম্বতা ইয়ানা মিতু গংসাতা লারসি লাসপাতা চান জাবর তেজি ফানি জাচিন বুয়নি তমুতাবরে দি ননি চিরেজনা চিঙি মং ননি তা নিনদি কোর্নিশেজনা তা সান থনর কাউগি শ্যানর তাজি গায়ামগি নিওনর তেইননা তা ন্দেবজং তো হংবি চোনি তমুতাবরে তা ন্দেবজং গ Chichung dandu shijina, ta wujung na, ta samu, chi, nijia ra, samchi soksum dha, chongchung shijin dha, ta tamu yu ge, tujini shakao nir. Ta nin sorong ni shangchen na, ta nin ndab rong yi sacha, mu jia ra, chi shibchin dha yu ni. Ta nin sichung ge sacha na, ta wukil ge, nin ndab rong ge, ta jik sacha chichung dandu shijina, mu chung apching abzi yu ni. Ta ge, Gansol suna ta nin davrung

0: Ojoima, remanjuya, sopchikas gali jira.
1: Serong tamoshi, olgujuna marwe numarka, olgumar tsesuk nyenda inari.
2: Olgumar charti anisadum, olgujung charti njuvarasum.
0: Ya, ta lopchit chusongnari. Ojoima, arima yuanjuri.
1: Serong tamoshi, ndana nyerju lamtik menuga, songna chungna mari. Nyerju lamtik, Вденчик жерцай нэри.
2: Джамчла джилм сэсуншил. Вденчик хивша сэмсэзун.
3: Джум тафэй апи хчинур ин.
4: Хэхбша па пэви джанча ин.
5: Дэ, ядэ вони ганча ин.
6: Джум бэ чанчан цэ,

0: 야냥이비 두고총총소 다다시 저거 산진능 진반된기나 나총시비가 측 찬총이와 티바가스길린 흐튼 마르치긴 좋은 통요니 디진더 나흐튼 시중 리티블라스 과스타조가노가 두고총총청마그 디츠르 담증히 텅디 티바가스길란요자 포자르김그 텅디 티바가스길능아 시중즈그라 디한치니가 나흐튼즈 가르총즈 쳇다고지시요 Hari, tana tuku chong-chong tsangmaga ngana kanganyan nandoka. Ta kangatir kanganyan nara yukwayi nyanju, yukwayi bjangju, tatakshi kachinar nanggis ngasi nahtam, shijung, rijung kanganyan nara. Kirga htamjik ngonjik warsamda yukwuzi xii. Nanggis kirga htamjinda tsangmaga jalo na ngasi ngivirt xii gonoga. Ta kirga niligra lhapshazg jokyo ka. Da tsangmayang yukwazga samjik tonggonar. Hari, tana shijung kanganyan zitangna ᱡᱩᱝᱪᱷᱤᱨᱜᱮ ᱪᱟᱜᱨᱟ ᱡᱩᱝᱫᱤᱠᱮ ᱪᱟᱜᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚᱱᱫᱟᱭ ᱟᱱᱫᱮᱱᱤᱱᱟ ᱯᱚ ᱡᱟᱨᱡᱤᱢᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞᱤᱱᱩᱜ ᱥᱤᱡᱩᱝᱥᱠᱨ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤᱱ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱝᱜᱟᱨᱩᱱ ᱪᱚᱢᱩᱜ ᱥᱮᱱᱩᱜ ᱱᱟᱦᱛᱢᱥᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱜᱩᱨᱪᱤᱯᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱫᱟᱪᱷᱮᱛᱮ ᱠᱚᱡᱤᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟᱪᱤ ᱱᱮᱢᱟᱞᱟᱱᱫᱜᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱤᱝᱜᱟᱨᱩᱱ ᱪᱚᱢᱩᱜ ᱥᱮᱱᱩᱜ ᱟᱢᱟ ᱜᱩᱨᱪᱤᱯᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱱᱟᱦᱛᱢ ᱫᱤᱪᱤᱱᱮᱱ ᱡᱩᱭᱮᱞ
1: Zashag sivi nachung chichag tsu, derang chichag tamjil shi gunu gu kashin a, margin argur chig bazig. Chukbu chungchung chi, kshig chig nyungu. O, gana zga. Nyanjang nyanme harang yuvni mandag a, ani ngim la chagarta ir domi daoni chig bazig yotsig. A, la, karge chungma zgonu yung, lirka li jo morgani. Нам нимэцэ нимага касунгэ арынгэ жахсынгэ шигра шомунти аргумын хтымыг ганялачгэ няйэнд гэж оргас тишэнгэ живаага амаагэ арынгэ чимна ликаз ёла ёцэ кота арынгни чирчэг дони дали ликэн твигос жигтэн кахуйра Ньё зэнгу джигчэ лугэ тэвра, гэй зэнгу гаярсэм чарка тэв зэнугэ хуэй жэнтэ. Ама арганму лурэ ли джэргэджа сун джэсэл, тана канэнгэ суэн арэрэ жэн торгузэх. Ди табгэ ама лулэн ди, сэ гэнжэмра сугэ мачула, ди ржэнтэ канэнгэ чаразэга лугэлгузэгэ мэржэрмо лэрка лэзэх. Tani nyen tsikizga chungmaga arangga chuwa. Arorga po. Chwa ama kangata nyenjang nime kanang nijiga marjir mo shkukza tgdg ye. Kamu tgdg shedo cha. Di chil mga zangorna, anjiga marge xsoju shkagir. Zi shatsg. Tani yang kirga chuwa semzga ra tetsum sajir mo. Nguma tamuzgra yinjo chuchumi gu tamuzg sema jani. Nima tani wali. Shilaga yang. Aranga amaga chizig ikku lili jiji oda tgi dazig. Abzigini ngoma aiga mugu kanang nijig abdal adalin tsamzig njogji mesi uhti na. Ngoma aray sami, chungma agabshan nurkacha yilchi. Gazawa nyagi ama argamu da arguga shwe avdajo ji yizig. Nyanchig ziga chuga aranga lukshiga. Арганбай нуга амата леузгэн аржыгы кэри тхэрэн згар чэгу нугу ламырны. Амага канан амыргу нугу чарадыг лорджыга салунгы. Амага?
2: Ару, шэлэ дуку. Нга кананга амыргу нугу да салунг дара.
1: Зэй шэц. Дэнэй вэдэй сэмзэга. Мума чангэ? Амар ганмугу нам нима цэ канангна амари царжа мену дэ. Чэзэг ини на. Дэндолгэ сани овлэнгэ янгэ хжигдэ ну. Чэразга лугулгузга шаму шамузгэ ну рэсунсэг. Дэнэда кэргэ тэнгэ лунгэ дэ онугу чэрдэг дэ овлэнгэ арэнгэ амах дэржэрму.
2: Ама. Чэ канангна мэда чэг амар кэра ону. Чэрдэг дэ ини
1: эзэ дэсэг. Тани амагэ ян жангушали гуннанга кыс тани та уотэн ёсымчи шэрарнга ама кэри харнга юва тонтанс Tani arang yiwa thonu jigni ama gu ngar jin yang chara dog dog ot a merjir mo nyin khani wdali man zig don jin mo das chungma ge nyin jing nyin me arang ga po chu margin ga ge ngo ma chang ge gog za dog chig yek a zi khundi tag tag is tama nga ma arang ga po yang chungma ge khanya ni arang ga ama argan mo de arang ge chimni tkhrang қырынғы жықтсаз ғавда атыңыз. Тіне та, әруңыз кі нен-жың ненме жома құйы, амарган мұтады құтық сейдәцік. Тіне өлі, амарган мұра, әруңыңыға ең жұқпуызың оғы кері. Тіне ненсігізға, әріті қанығы әруңтық сөчізі енжіңыз ғавда адану жені, әруң түй амарган мұғыр жава өрейтіңіз.
2: Aro, chu seni,
1: aziti nu. Amar gamug.
2: Aro shule taura chik ngora nga manyugi. Nga santa mozga avda tangi. Aro hundi nga tawar tak sida nariya. Tege ngan sortin dak chiku yin chenige chik sulmanin akalle.

0: ele.
1: Azi show is. Tani ngon ba ni. Ngoma zini ngani gara ama se nzig me. Chu ngani ga ama hire. Azi show is shang ta zik. Tani ama ga mu ga.
0: Shale chuni ga sa cha kung in so ro tig tig tig ngon gun ju gon der. Ngan dan ra ar gi khu zig chuni ge kang an che ji chuni ge lan chi ge yin der. Mara rang ni ga rang ni ge cho wa ru ko sung ra. Chuni ga gu nu de yin der.
1: Azi lan ta zik. Tani ngon ba ni ge.
0: Ama lolun ngoma chun me ko.
1: Azi ara tig ba ni ge ama gan mu ta khar tang. Ni ge sem zi ga. Derang ni lta ani ga ama zi yo sung der zi. Ar gashir mo kirsan a nyam ge lama chyo tsik. Tani chao sung sung nu aka ar gyo sung zi gong kwar gong dawa ton tong zi. Aka gyo sung gong kwar ndab ra tx maro ngay sa cha zi gna ka tsi ga ka pa zi gui tangi. Ama ar gai mu di nang a zhig tangi. Ngon ba nyi gi nyen kur ka dewa nang ni ler ka li da li tsortan za zi. Tani nyen tsik zi ga ta ama gai mu go uo nyi ga arang gar zwa wi tangi.
0: Aruk chi chik nyi ga. Kyuniga terang dar jau sang sang sar ka zik sung ra chu chu me na kyuniga ra kha khsor chi dar jam ge chi la sar ka zik er ir ter na thung ya
1: ezi shat ta ni yang wen ge sa chi chung chu mo zgo ni na zi ti nu yang ai ga mo ge
0: kyuniga sung wa sa wa ja ma kung ge khem na zik sung wa shu ra ta chi chung cho wan dang ji ge me na zik ge lu ne ra
1: ta ni wen ni ga jau sang sang e Chao, saazga, waar jama kunga kemda zik tergyo te, arewa si nungur jau ugu semzga. Saazga waar jama kunga kemda zik ta xiga nyungundo li, chao un dopa zina tergyo ki langtang zik. Tani, uo niga shera yungu nu laanwar ni nigi niga. Aro,
0: saazga waar jama kunga kemda zika, amak chiku nyana ra nunga chilish gagamu, amandi nguma janga semzga chidang doko ni na.
1: Azi, nigi niga, drasir mo chima tonu, ama tarung ra niga gugi daosik. Tani wo nigi,
0: ama, akar gyo uga waad yama gunga kemnu uga saa shintang dara, inara, saa lagamti zamzig mani melanda kuri chazagi gonara,
1: azi, dizik. Tani yang ama aga wo niga waad yama gunga longnu uga shkipa kagar jagtangi, akar gyo uga zanga songi. Shkipa guanu ugo shkipa ga tsalim jali da tangi saaf zangi shira yongzi. Tani yang uwa nigi,
0: ama,
1: sacha laga tontara da chazgi gondara. Alzi, ayi gan mo lupti nu, ama aga yang niga shiraan kori.
0: Chonigi, jangshtang shkwedo la, kwar dongjo chadig hira ta. Achu, tsowa nyeri nara jebzang ra jebzang yinara.
1: Dalzi yang uwa nigi, Ama gamu kanyani gyangrtang fki fki fki. Nyinshik yersig afki nu. Nyinshik zgaga lorji ga. Gyangr gogo nugo kagudana xserka gyomugzga chung chung zg. Nyetangi chawu ikki ergai. Xserka gyomugda nilgur munga zgab jitangi. Kirsanga kimtsanga wanu wudu. Kama dani agenar longchulu samji machipi shiku zga huymal zga jirsang zg. Tani ku mawaq sambi zungi yungnu gu saadish tanga. Kshi gu kuwa ziga ta yuqwa ga zhanna mena zig xitangi. Kangartan ziga yang jia nomba zig yingu zaam zig. Tani kangartan gu nima dungu mo rombu yungyungu donka gu go zig. Tani yang uwa ga ama derangar dungu gu nima dungu ra derangar donka anigin rombu zungma chage go ji. Ezi di no? Yang ayi ga.
0: Chanyigi jangu ni, mara jiar ngaar gu gorm dara ar gui esung, tongka ga mandang saani tsamzhug.
1: Azi, shatsig. Tani yang shala nigi jangu ni gorm dara, nio riri ar tongka gui esung nu, jamjig na yo nugu nio ga nye mani tsangma gui tsarsung sig. Magzhi, jiar nga na tsogodanun tani gata, li ar jimji menu, nga na amar ganmu ar gu avdanu ga kyoxi tani ga yinsig. Tani kangtum ga nima aga niwa mo, yungwa nigi.
0: Ama, terang ta ashtonka chige goji.
1: Ezi tino yung, ahi ga.
0: Terang ta chanigi jian nga nivli yara jianguwa gorm tara argi shuk. Chiga manju ku.
1: Tazis. Yungwa nigi ama ga gopar tara. Jian nga nivli ashtonka shini jianguwa tonu. 동가신 차성스 장구나 요누고 초흐니가 흥앙거다이 동가 마탑스 다니 강증근님아 쓴바모 양실은이게 아마 동가 치기 고고니나 아지지누 아마고
0: 때릉다 천이가 예유는 이게 야르게 내원인 구종아 고름 따라신 흑단인 치고 만족고
1: 더지스 Тэний ян чохтэнийг ихчгүү жангууны датан ихчгүү жаргана даличэри нэг аян тонка нэнгэртай терма тэрс Тэний та чохтэнийг акэр явуусна сонги ганицлиг жима жимжинд ярахдаг ну акэр явура амар гэлмусна сонги
0: Орогсон мома жангу чэкэ сэнгэ кэнгтэн нима ахсам гэрэнга чохшга аниг артунка ихчгра мавшинзгму Мумачанг кеке чимцэн дэмозга нирпин дэмозга шага га чохнигара арказга цэгэзг хэлатэн я эзи ривашиск
1: Танита амарган мугын гориизга овдын шхтэн гори ариригэнга арнавчэ мариджигтэн чохнига шинск Тани чохниги гори лгавзмы цэгэзг ржэмозгэну хатир гориндата цимэкэн доли шяргун овдына джитэнск Тэни шаргун цунхнгэ акэрджэусэнгэ дэвагэ чимцэнгэ дөөмөн богонугүй гориэгэ тонкашэнтэгну ян гори дэнбураар гаачмадэнбу амарганмусэнгэ лгавшэра тонтэнс
0: а
1: тэни мэрита кахвизгара гчэнгу хаалэн хэвлэн дөөмө усэмгэ ркачэл секунэн хтамжэлэн дэмузгэ чони шэнгзэ
2: Я няни би чуку чонсо конинжина чингэрэн цомогсе нога нартам а ама гурчи пасе гонога нартам денянтанга ти ханчнинжина ян нартам шетанг шугаян товжон юкузги чонгэривайн чинечи тисэл тамзэла пуджарджим гэ тавшли нога шидун чончир гэ цэгэрэ чондик гэ цэгэ секунонди синян жуэл
3: няни би чуку чонсо дэрэн пуджарджим гэ чжо Замлан гэх шийдүүн тэгэжин уэн хэнжэр мэй хуэнцүүгэ тэгэ. Джунгхсэбгэ цэгэра, джунгдэгэ цэгэ сэгэнуэнда шэчу шэгэжэжэ юэл. Джэгэ чонг-чонг цэмаагэ нэ нэндэгэ. Арэ дэдэна чэ гэнаартэмдэ гэландэгэ атэнгэ. Джунгхсэбгэ цэгэра, джунгдэгэ цэгэ варгэ штамжиндэх чэнэн юэгэ. Цэмаагэ гэна жур-жур хэ нюэн. Анна азгэда. Джунгдэгэ цэгэзгэ юэну, джунгхсэбгэ цэгэ цэнгэ арэнэгэ аюнсэг.
4: Яро чурдэму чурдэму таныга ерэнгсгачг матга я чурдэму ина
3: тизино дондэк цэгэра дэму ин тавак шавагэнгэ ерэнгсганига тхимат я дэму дэму тэрэнгда чэт конкурсг зай чэка арэнига юния тазис данита цэгэнига нямхчига жунгсвг цэгэ цэнгэ чэмасунги та нямчига дали та кавдай жунгсвг цэгэгэра Чэмна си шэмбузг юйгу сиами да чунгдэг цэгэ рунка исх. Дани да чунгсвг цэгэгэ аржасэнжа мами лотог углэб да мэнгазг сиами чунгдэг цэгэ сагэшэгсэг. Янара чунгдэг цэгэ самата цэгма маргазг я. Чунгдэг цэгэгэ чунгсвг цэгэ сэчу. Ах, давак чунгсвг самандэдан атаразг мэлубк. Ямана чу нара нямхчига чундала суна чмур ngachutanada khsaj shimbudu quta ngomachig mangnar gwara tazinu chungsuk tsegur
4: ngomai ya dangara nyamanda chu komidayo dena chunjuga chungdala khsingju chungdik sama ge chu akhchita
3: taziri chungsuk tsegara chungdik tsegniga nyamkhchiga danjina chungdala wasongsiya Чундэк цэгэгэ чунгсвэгэ цэгэ чэли. Та кунгазгэ чэ чэзэгэ нэгэ чэли дао сонсэг. О кунга дийнэг нада цэгэ кунгзэгэ юсэг. Тада чундэк цэгэ ди чэм инзэгэя. Та кэнэгэ чэм нэгэ сонгэ дали. Чундэк цэгэгэ чунгсвэгэ цэгэ шэчу.
4: Я ху-ху-ху, нэгэху. Нэ чу хсама шэмбу сагэнчугэя.
3: Тэзэну.
4: Чунгсвэгэ цэгэр аргай. Я, та чундэк хсамага чуахшиньо.
3: Тэзири, та нига нэга усонсэг. Та цэгэ нига чугзи тунбузгэ штанга вали. Дитхуна та хчэгкуча. Сэнкэн, chikhtala sukwa xisimbu mung

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི གི ཅར ཅར ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: Я цэдэнг самглан динам ба тарта дэрэнг замжиг хүрийн дэрг татун лейцэн дэвжилэн дэгэ чу цамба дун лувцум кижэ шэлэнг цамбан дэна ашиг. Дэгэ гонин цамжур шива намжин дэ дэрэнг лувцум кижэ шэлэнг цамбан дэна а танг чу хүрийн дэрг лейцэн гэйн далун туржиг ашиг гонуг лувчуг намба. Дэнэ туржиг шива андэг жаржа картан аны дэрэнг лейцэн дэвжи дэ чу торжига сигоныг бол хутг намба зуюн нака нанын жиграг кыргышын андана та торнын ра нямжыг юнгу сачсыг юк дилака ганыл тамба кынкыңзы семан зингог ела гомгог тани латг тон тва дебгог динги тани чу хсанд бирнг авсинг кабдас ичи елтэг деринг нантунд деринг жошанд лангзын дартинг гони чета данси нугркымжын жина тарта чулу вергран арчун кыл мэргин торум томжын кысын бандана гиргин гышгын намжын би гин нуро жайын ятыни тарта нисе деринг гыркын гынлыга кылым жыландыга кабдандыр нисен госумжы ел гана
3: Вэй.
2: О, гэнэ дэму.
3: Дэму.
2: Я гэнэ тэгэ нэчу хорин дэркэ лэцэнг рэванд дэнгэн идэли дэрэнг нэнгэн дэ дэчэн дэ цай горкэм дэ фшэни ажа чи нэнгэн намба кабдай чугэ горкэм дэ нэчу дэнгэн дэ ину нян тхван ни квадэн чишэн дэ ин.
3: О, я чу мэкэ.
2: Рэ гэнэ дэ нэ та хэсэ дэ тар кэ бачу нэман дэ чу рэнгэр гэрэна чук зонгэна чук гэнла гэнцэм гэ жаржа тан тамчи гүв жили далини таталун туржига чук гүн гэ товтуг нам ба ха ца цараар нэн нэни гэ хсандып жэргэри екэ юк тэ мэн мэна нён мэни варкып тэмүз гэрэ та ян ачу гэу чэла нэнтэн гэ цэдэ дэрэн гэ лэцэн дэв жили далин ачу хорин жэргэ лэцэн гэ ян та нарка нанын жигра гэ нан дэ тондон нэ гэна тар жиг лэнжин би нэман дэ чу гэр гэн гэ кэргэ жигра фсэнэн гэ тондон дэ гэм гэ зун дэ лян чиг нямж гэ госа гэ нэтни кабдаз гэ чу гэр гэ ревавсэнэ интэна ниги кабдан ис гоцум жүлэ ди дана чууда торжига масиг нуг ярмун татвшин гана чуур зава завшид ди зацхра завшил юу нуг аркам дани вэлин чуулэ цэнди монгол аргамсин гэ дэмнюн юу тал ховжун гутхойна чуук дани кыргыс эмкүм суртангла кайнэ чуук диги кабдайн

0: ta karsang te rang shu ka tog ni tog to ni nang ka nang ji len zhen na ton dang sik ti ta na a ta war kum di lo mar ki de in ji gra de tang de xu ri ta chang ma ge chu lu shi nang mo z ga tem ba pa i tem thor ji gi mang wa z ga yo ji da li khri yi da li ni te xu rang ge de tang ra de in ji ge gu ni ji shi ge tab go ge na ti ta na ta lo ma ge khr ge de in ji ge de tang ge ta ni ka da z ge na
1: o ya lo xu tena ta ngi ndani ta gonba gari wahtar rangi ta lu ge ta thosum ge zandag zin bi ni thni ta rang lo ma nam kanin king ge soma ta thashin wo thumar war kin de ta kchu ta shir nyonu ge kirgi ka cha tum kor du ta gonba kon ni shapa chev jin ta kalu chin nan tan karu chi gya thr ge chat ta yang chir chi nan nan chig chig ta ta ta khabda bi chu ta imo
0: ri parin chi
1: tena ta gonba kon ngan de wono ta chu le ajig lengu na wasku ndi thoma ga ta den jigra de thang ga kurun dani chi ta tozu bi ku ta su ku tan di di ta tong mo den jigri ta den jig ngi thni chu azu ga ta ndem de den jig ndar mo den da jina ta chastang ga thoma nam ga thuna ta di jig lengu no nyima da chu ga ra kan de azu ga jasha na no ga ta ga ta chasta ga ga mo di ta ni ang sir chung ni ha ge ta na chun san ju no mo ma nga shu ni ᱟᱢᱟ ᱯᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱫᱟᱠ ᱠᱟᱞᱟᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨᱡ ᱡᱩᱜᱩᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟᱱᱚ ᱛᱷᱤᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱡᱮ
1: ᱟᱱᱫᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱝᱜᱤᱥ ᱡᱤᱜᱞᱮᱝᱜᱩᱱ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟ ᱫᱤ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱜᱤᱨ ᱠᱟᱝᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱡᱤᱥ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱩᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝᱠᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟᱨ ᱡᱤᱨᱤᱭᱚ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱡᱩ ᱪᱤᱠ ᱪᱩ ᱥᱟᱢᱮᱴ ᱛᱤᱱᱟ ᱫᱟᱫᱩ ᱪᱤᱨᱜᱤ ᱧᱮᱠᱷᱮ ᱵᱩᱫ ᱢᱟᱨᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱨᱫ ᱜᱮᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱱᱤ ᱥᱤᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱝᱜ ᱛᱤᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱷᱟᱭᱱᱡ ᱜᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱞᱚᱠ ᱯᱷᱨᱛᱟ ᱠᱚᱨ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱡᱩᱜ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱟᱪᱤ ᱜᱩᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱜᱟᱞᱚᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱫᱤ ᱡᱩᱜᱢᱚᱱ ᱡᱩᱜᱢᱚᱱ ᱠᱩᱥᱤᱜ ᱢᱟᱝᱜᱟᱢᱚ
0: ᱨᱤᱭᱟ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱤᱥᱠᱩᱨ ᱫᱟᱭᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱯᱟᱢᱟ ᱪᱩᱜ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱪᱩ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱜᱩᱱᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱵᱤᱱᱟ ᱨᱤᱱ ᱫᱤᱥ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱᱟᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱟᱱᱟᱝ ᱡᱩ ᱡᱩ ᱢᱟᱛᱷᱱᱟ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱠᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱠᱟᱱᱟᱥ ᱜᱟ ᱪᱮᱵᱚᱜ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱥᱤᱜ ᱛᱟᱨᱟᱢᱚ
0: ᱨᱤᱭᱟ
1: ᱱᱤᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟ ᱟᱡᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱞᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱟᱥᱩ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱥᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱥᱟᱠᱞ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱤᱣᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱩᱝ ᱛᱮᱢᱟᱭ ᱵᱤᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱠᱷᱨᱱᱤᱜᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱞ ᱫᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱵᱟᱨᱟᱢᱚ
0: ᱡᱮ
1: ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱡᱩ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱭ ᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱠᱟᱡᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛ ᱠᱷᱨᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱱᱟ ᱭᱩᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱡᱩ ᱜᱮ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱤᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱨᱚᱱ ᱨᱩᱠ ᱥᱟᱭ ᱤᱱ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱭᱩᱛ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱡᱚᱱ ᱠᱷᱨᱱᱟ ᱢᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱱ ᱠᱷᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱚ
0: ᱡᱮ
1: ᱨᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱧᱤᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱜᱞᱮᱝ ᱜᱩᱱᱚ ᱧᱤᱢᱟ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱮ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤᱜᱞ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱤᱢᱟ ᱥᱟᱛ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱛᱟᱥᱤ ᱵᱮᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱩᱫᱚ ᱢᱟ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱭᱩᱥᱩ ᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱱᱤᱡᱚᱱᱟ ᱨᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱩᱥᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱩᱞᱤ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱜᱮ ᱣᱟ ᱛᱷᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱯᱷᱟᱪᱟᱨ ᱪᱷᱟᱢᱩᱡ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱥ ᱛᱟᱜ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱤᱥ ᱪᱷᱟᱢᱩᱡ ᱠᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱚ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱭᱩᱥᱩ ᱜᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱚᱨᱤᱠ ᱫᱮᱢᱡᱮᱞ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱥᱚᱠ ᱠᱟᱱᱪᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱨ ᱛᱩᱜ ᱜᱨᱟ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱜᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱟᱣᱩᱫ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱮ ᱢᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱭᱩᱥᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱚᱛᱱᱤ ᱩᱞᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱨᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱩᱜᱨᱟ ᱣᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱡᱩᱜᱱ ᱣᱟᱨ ᱠᱩᱛᱤ ᱛᱚᱱᱫᱨᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱝᱫᱚᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱱᱤᱜᱤ ᱱᱤᱛᱱᱤ ᱟᱡᱩᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱪᱷᱮᱛᱞᱟᱝ ᱠᱩᱛᱢ ᱠᱚᱴ ᱜᱤᱡ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱡᱱᱟ ᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱠ ᱥᱤᱠ ᱥᱟᱝ ᱵᱟᱜ ᱵᱚᱠᱟ ᱨᱤᱭᱟ ᱚ ᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱭᱟᱛ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱛᱢ ᱜᱩᱱ ᱜᱤᱡ ᱛᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱱᱤᱱᱫᱤᱠ ᱠᱚᱨᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱛᱠ ᱜᱤᱡ ᱢᱚ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱟᱡᱤᱜ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱ ᱱᱤᱢᱟᱛ ᱪᱩᱭᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱩᱫᱚ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱭᱚᱱ ᱨᱮᱢᱚ
0: ᱨᱤᱭᱟ
1: ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱪᱩ ᱟᱡᱤᱜ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱨᱤ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟ ᱠᱟ ᱪᱮᱧ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱞᱟᱜᱟ ᱜᱚᱱ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱱᱟ ᱟᱱᱡᱟᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱚ ᱛᱤ ᱛᱤᱜ ᱡᱚᱜᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱤᱱ ᱤᱛᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱵᱤᱱᱟ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱩᱱ ᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱨᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱭᱚᱱᱮ ᱟᱭᱩᱱ ᱦᱟᱛᱤ ᱥᱤᱜ ᱭᱚ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱵᱟᱛᱤ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱢ ᱪᱷᱚᱝ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱚ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱩᱢᱩᱡ ᱜᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱫᱟ
0: ᱨᱮᱡᱤᱥ ᱨᱮᱝ ᱚᱢᱟᱨᱤ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟ ᱤᱨᱝᱜᱮ ᱡᱤᱜᱥᱤ ᱨᱟᱣᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱯᱛᱤᱱᱟᱱ ᱪᱚᱠᱚᱱᱫᱮ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱛᱟ ᱡᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤ ᱭᱩᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱱ ᱨᱚᱝᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱱᱥᱴᱨ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱜᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱛᱷᱤᱜ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮᱢᱱᱤ ᱨᱟᱡᱤ ᱜᱟᱥᱟᱱ ᱤᱫᱤ ᱴᱟᱵᱨᱤᱜ ᱭᱩᱡᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱩᱱ ᱨᱟᱢᱡᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱥᱟᱭᱤ ᱨᱟᱝᱥᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ хама та карцан тирангди шай жигшиг жигашиг гоно гэрсэм на жиг тартгоо ини дэмгэ самхири юна тэрки юм чиг тан тот юм жут качин тани гана дани эндэн дон нэг гоно та ржиг ленгэ юну гэ нима та чу та жиг нима хсэмж зэг гэр хкан тэр хитни ди кавр гэ тал хомар ки сим кмэн юм жиг та тарк бичэр на хом ир хома бичэ гэ сим кмэн дон юм жиг качин ину ма цэг тан тор жигашиг гоно гэр гамсон шэна кала гамсон гоно хи юнэр та ти тана кэрчу гэ сим кмэн юм жиг та та зоян жиг чиги ина дэг тачу симкум нёмдги гонэр симё дэмуси сим тобуси зина тэш яныз гам сонш яжинар замуз үтэ тэр нёмныз гам сонш яныр камуз рена тэгэ а яачи шэйри кичиг симкум ра ран гэжиг ховжун гэр намба та жиг ленг да онуг каурн дэжиг ховжун зинар камур ретара янти каураж хой шариф тина ронга мрунг яна чиг та тина ра яачи цатан ран баз чиг чиг тина дэг ховжун гэр намба ра кэрзу чиг симкум га нэ цата зуч муз чиг цонзэн дэн ру ина чиг дэг
1: ओया तारंगे तारगंदी थोसम गंदंदग जिंग बिंग इतने फोमा चुंदगी करगे ता तोखशुंदा मु योनु जिन इनु तेमंग छतने काचा लक्षाना तांदी थोपताग नंगनी खचो हालम ता ता थोंग थोसम द थरमासन नु कोंग थोसम ग थोस अमल दने वली ता थोपताग नंग खंदना करगे ता थोटा रंग जंग गि गुजत ता थोरजिक करगे छतकुन थोरजिक तंग ड्रावर ता करगे जिगले तंग ᱛᱟ ᱡᱤᱠ ᱠᱷᱟᱹᱜᱤ ᱥᱠᱟᱞ ᱦᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱠ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱢᱟᱝ ᱟᱭᱩᱱ ᱨᱮᱢᱚ
0: ᱡᱮ
1: ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱢᱟᱝ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱡᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩ ᱠᱩᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱱ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱛᱟ
0: ᱨᱮ
1: ᱛᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱚᱢ ᱛᱚ ᱠᱩ ᱛᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱥᱤ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱᱫᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱱᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱚᱴᱟ ᱡᱤᱜᱤᱡ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱞᱟᱝᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱜᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱛᱚ ᱠᱩ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱤᱡ ᱛᱟ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱚᱢ ᱜᱩᱞᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱛᱚ ᱠᱩ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱢᱚᱭ ᱢᱚ
0: ᱨᱮ
1: ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱴᱩᱜ ᱱᱟᱢᱟ ᱮᱱᱫᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱱᱚᱱ ᱠᱷᱢᱟᱝ ᱟᱭᱚᱱ ᱛᱟ ᱟᱢᱟ ᱜᱟᱨᱤ ᱥᱛᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱪᱟᱣᱱ ᱨᱮ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱢᱟᱝ ᱜᱟᱨᱤ ᱥᱛᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱪᱟᱣᱱ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱝ ᱜᱩᱱᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱝ ᱜᱩᱨᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜ ᱠᱷᱤᱪᱞ ᱨᱟᱝᱜ ᱪᱷᱢᱩᱫ ᱜᱚᱣᱟᱱᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱠᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱟ ᱱᱤᱢᱟᱝ ᱟᱱ ᱨᱤᱱ ᱫᱤᱫ ᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱱᱚᱝ ᱠᱷᱢᱟᱝ ᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱜᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱫᱚ ᱜᱱᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱦᱟᱜ ᱜᱱᱫᱚ ᱡᱤᱡ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱩ ᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷ ᱱᱟᱝᱩᱱ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱱᱩ ᱜ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱪᱷᱩᱜ ᱜᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱥᱞ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱥᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱚ ᱨᱟᱝ ᱜ ᱨᱤᱜᱯᱟ ᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱥᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱱᱟᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱟᱭᱟᱱ ᱱᱚ ᱠᱷᱤᱛᱤᱨ ᱡᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱤ ᱨᱤᱜᱯᱟ ᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱫᱩᱢᱟ ᱛᱚ ᱡᱩᱛᱚ ᱜᱤᱧ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱡᱮᱢ ᱥᱚᱱᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱟᱥᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱩᱢ ᱪᱷᱟᱢᱩᱫ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱫ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱤᱜᱟᱥᱤ ᱡᱩᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱠᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱱᱤᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱱᱤᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱚᱱᱟᱨ ᱢᱚ ᱥᱚᱝ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱨ ᱡᱤᱜᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱮᱭᱟ ᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱟᱱᱥᱟᱞ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱞᱮᱭᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱯᱟᱨᱤ ᱛᱮᱜᱱᱟ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱜᱮᱱ ᱢᱟᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱱᱟ ᱚᱱᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱢ ᱥᱟᱢ ᱦᱤ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱵᱡᱟᱭ ᱛᱩᱨᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱟᱨᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱢᱟᱱ ᱨᱚ ᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱜᱩᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱛᱩᱫ ᱠᱩᱛ ᱪᱮᱱᱤ ᱠᱟᱝᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱫᱤᱭᱟᱢ ᱵᱟᱵ ᱠᱩᱡᱟᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱚᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨᱤ ᱨᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱱᱤᱣᱟᱨᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱦᱟᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟ ᱜᱨᱟ ᱭᱟᱱᱛᱤ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱪᱷᱤᱨ ᱥᱩᱠ ᱠᱷᱚᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟ ᱪᱟᱨᱜᱩ ᱱᱚᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱩ ᱜᱩᱛ ᱛᱮ ᱥᱩᱛᱩ ᱠᱩᱫᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱜᱩᱢᱤ ᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱛᱚ ᱠᱷᱨᱟ ᱭᱮ ᱪᱤᱨᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱛᱮ ᱡᱩᱛᱟᱭᱟᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱟ ᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱜᱨᱤᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱡᱤᱭᱟ
1: ᱠᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟᱛᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱴᱚᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱟᱭᱩᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱴᱤᱞᱮᱱ ᱛᱩᱨ ᱠᱚᱛᱟ ᱫᱟᱨᱣᱟ ᱟᱠᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱟᱥᱚᱢ ᱢᱟᱥᱚᱢ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱫᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱚᱛᱟ ᱥᱚᱴᱚᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱠᱤᱫᱚ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱤᱢᱮ ᱠᱥᱤᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱚᱱ ᱢᱚᱫᱤ ᱡᱩᱛ ᱢᱚᱥᱚᱝ ᱡᱚ ᱪᱤᱨᱢᱚ ᱛᱟᱝᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱮᱣᱟᱱ ᱫᱟᱢᱚᱭ ᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴ ᱠᱚᱛᱟ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱢᱟᱭ ᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱞᱟᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱯᱞᱟ ᱜᱟᱱ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱣᱟᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱨᱣᱟᱭ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱚ ᱢᱚᱫᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱫ ᱢᱟᱱ ᱛᱤᱜ ᱥᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱥᱤ ᱣᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱞᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱞ ᱦᱟᱠᱱᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱷᱤᱝ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱤᱪᱨ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱯᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨ ᱜᱟᱭᱟ ᱯᱚᱢᱟᱛᱤ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱩᱥ ᱠᱚᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱱᱚᱯᱟ ᱡᱤ ᱡᱚᱠᱚᱢ
0: ᱨᱮ ᱩᱢᱟ
1: ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱡᱩ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚᱫᱚ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱡᱮ
1: ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱢ ᱡᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱡᱤ ᱱᱚᱜᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱤᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱧᱤᱢᱟᱱ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱧᱤᱢᱟ ᱛᱚ ᱨᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱮ ᱧᱚᱱᱚ ᱜᱩᱛᱟ ᱥᱤᱥᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱪ ᱜᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱵᱤ ᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱢᱚ
0: ᱡᱮ
1: 다 종아기 근근아 다 치급 장난 듣거든 동무스 다 지나가는 거 테마 장군노 다 소타가 나니다 길근가다 파질다 혼자 그냥 이종된 종다보다 다들 대르기 마고 뭐 들가다 크마크마이다 되게 살이 정도다 와큰 데이터 토마 추고다 아 치기 고그스나다 시기 무히타 다 수트도 사네이다 땅다 아 다가 혼족이나 희샤테 대르기 가르죠과 아 대르기 가르죠노 그쪽 가르죠노 디마스크 휴샤가 난크나 판슬라 진트카랑 진데야 오는 장구 다득이 아 뜨기다탄 쇼드미다탄다 아 치낭그 디겐타 디크난 쇼누라 아 기르긴가와 만다 카고라라 바타레 탄다다 디크나나 요 스르노 따라 다 초랑 같이나라 시 가치니엠바 다 장구 도무 휴샤 코르드 다야 지 다 기르긴가 파트레 쇼드미라 시 요너 뭐
0: 예지
1: 다 티카 쿠르테 디 지 세마지 다 땡게자 그스고니 다 디기 샤라 쿠리시 샤스토기시 디 솔종스 마스토타 그게 지금은가 알고이 그니 회사만 알고이 그나 그저 생각한다 특집고 있는 뭐
0: 그래야
1: 되긴 생각다 치에네디 냥디 시오노 기르긴가 셴용노 터가다 샤라쿠리 후푸이 직다 주다다 양지 도중근 탑근하거니 도모리 있다는 그 동상경 원전 봐
0: 그래지 제간다더니 타나카나 아니네 지금도 랭고도 그렇게 앞서 주어 지라가난데 니퍼던 치르고니 Jalak korsg yo kata kangkangz ka tsanggo ga tani yangchig jiraga nangde rangir gonam kona tani jab gombazg serjimi ka tamchi korangi yangchig langtura rangab zingi jig chir gona kangkangz uko yangna jing chir margona ka te yangchig chiri sungda ligzu taa nguma nguma ga nyamnyong tang ti songda jig margo ga momko gondo shchil ta vzanggalog na margor chiongalog joona ta mora yo ka te tana yang ti jig jiraga kargan kochi trabdika kor tani ganlak zandabzgi na
1: Oya Taa jiraga nang chindigi хинэрэ та тунгуму жиграгна чэргуну гөрдө чигтага ранга тултан хайгрэмө аа тултан хайг тагата дага жигши хайг тугнэ та жилинчгөө гөчлэгэн хавша тама тижгэн акана нэг парчан бивэмө тэдгөтэ зүтэрмэ шанчинг гэдэнди жигшик ди тусуг таваз гөн митнэ кэчида фалчил фавны ялангаж гөрмө
0: хэри
1: дэнига гү кяпчига жагыта ангаранга деванму инэр нига кяпчига жагны мэтсэк гү чэнэн нига аргыну гөтмө гү анди хугуна чокутму гү тасайока
0: жири
1: а тамугна адыгыты кутасыги нангыры тандата дэнигата вакын меттэмрова та нипрта жиграгна чиргуну а тумуга тэкрги чиргуна нирму
0: жири
1: а тиханчни та хуинжугина таг тхтхана хумичанга таг дугнукуга намих
0: жири
1: туму чиргуга та тагын бажинара тангарынгы нямнёрму тиона чи гутгызын чана чангу гыдыра тамана лалага мана вакината вак ти вак мага жартана ге чөтөк мен дигилен шаңмата кырге шиге янтызгызчы жер яраҗыр маражыр мен аңгым жок кому
0: ри
1: тамугын хакканы кеуна гутгызын чана чангуты акужери майон тамугын хакканы го яңям жок ту тиянчыны шаңникнана ни пи жангука
0: ри
1: оя тадкут ни пертата биги гонари и таңа тач ян дихсурдура янчы акчы памачи кинера ян дихсукнан дихсур кан чангу куняни маняни тан дихсукнан нира янчы куняни чангу дихсу тамугычы Da shungna nixu kunya nama dha dhaya chu thami la goba me thongda yang chu nixu gora chu zinju tachigra mo.
0: Yuri.
1: Diyan chika dha yang chu agu thaytze gargata.
0: Yuri.
1: Ayan thaytze gargata yang kargi at kargi khatsanga yokamu da khatsanga nyo ju.
0: Yuri. An
1: da chuyen da jina da ngaran gata jina da chu homa ngiprta jiraga nga da kya yu gunu gu jilinga kochi kura yin khazriya.
0: Yuri.
1: Diyan chini da kirma nyinu gukura da tungu khabar chupay khabar chanya nama ri. Tiyan chika zuga ta shayi chuga chiga ndukcha panalung tani ngibjin ta lagdab dhikshchi tanda mo mangamu.
0: Riri.
1: Dachangun dayan na jina waka tani ta kirna chukna mari.
0: Riri ya.
1: Tiyan chini tanda yuk tib taga chiga shorzi sirga nama na chukta tanda mo ra maa tani kir chukna mari. Ta tumuz giri yungu zimba.
0: Riri. Жигана тани та конечу накан ани жиглинго нугур капка кыргыр жиграфсенанг дейинчи гытан тани нямжык дорнун шиг осаттык сандыбыз гын та тани ганык жигин тирнда нечу та хуемсин рангы зинг яна тир хуйма хуйма рана ранг жиг го тим тон тис жерва зэржи гытан ни жиг натын камунда музум жоң сагы зидали капдас гына та хуйна тар гума чу ло жиригим тор дигинде царну гүзгини жар гаратын мына ргди маңа юк кети тана натын да мамжоң сүрдүш камури тага чу мамжоң жу тер мөнгүк чети та ханегиндеги калыңның сыкын бо байыша куну тумури та тана жиг гонжера да муга шым тори да канжанра яңнарынгы хамраты кунун чигиге да канжанра яңнар жиграра тер ханзык сун мафтияни жиглингони нимата сун жигран чиксун канжанра дымуга наңсыр юк кети тана yang tetang ta rang bising ge ta gan lak san dab zigina
1: oh ya kena dang ni ndani tang arang ge tal ni irgnu ta ni tal thoma chu gar nyam zugun tumuz ga chu pa chir shug jatsam tumuz chamo
0: ji

0: Я ганлык касы демо?
1: Демо.
0: Я.

Kunu warta ni tayang tondog maaz gira semkum gynjer tog naachgu maaz gufjien dugar tangni ta kona gergin gishay kunu kuorang samchila yinjina taab shira yungi jigrata muzu thum mokhtig jina shaga se kunu. Dar hunmar hunmaa uchurkab hunmaa hunmaa ga gergin nambagara yang tiki shayga yukati tangna lotog nambagara yang ta zonyam zgishag dali. Dar jikhukta kangartar shira yungi togtigna mahtigna mrajiz gubji hane charsung nugub jigzirilas. Ditangna Та ту махтыг нанчик, дитана ян рангачиг яндамында хина гони, хина ндони тамузгина, та куна гергин шекуну зу капырнан абзатанда даркаб пачир, та капырнанды тухтыгн жугна рэсэ куну. Дырхтамын эчу та, ркача динанда та кача домбу, ркача чай даоны, ркача чори даоны, кача чиги даоны, намба нацгу юнсыка. Дагы чуэд жиглэн тухты кунугу варнира, та мэрчуба, мэнджигуа, маазг кэрг сэмкэм чгэчилг чгэчиг дуондагда шжунгса барий дагэ янта зоян чэ нам багэ нямсэг нюгжина талу жигаши гунугу ловжугжиги. Тэнэ та жиглэн гунугу нима чау рангаркан дэ ловжунг лаканэ та гэргэнгэшэ гунучу гэмэгэйл юпаг гуни та жиндэнг ловжунг екучи гэргэн нам багэ шжэлэ юну зу хцопэг рэг яна аргэйэ тэнэ чига нангэг рангабжэн шугдэмг гэнзи тэнэ гэнла гэнцэмг кэчэвэчэг ловжунг шэртэнгэра шэпи капшуг ла сухга тамчил та шжэлэ юпар хэвэн ба гэншуг сэта гэргэн нам багэ хсунгэр. Тэдэна амэгсэг дэркэм дэта чу шугдэм рангабжэнг Та наба цура ранангав тийдали ни нанний чи хцууу дугу гангз гри. Ганаангаг гудаг гангри. Дазгы зунгидали та рангив шираан кури сима нгухшир зна чугу кыргив шираан кури шафтаазгий чу махтугу. Таар жихугу маарджи нангтуну маавти. Тамуйна жанг ганла гангцам чиг нжига манжига чаата йоу секуну. Тарила. Тин чу нэда чу таар жига секуну гу лобчуг намбагар жига рага нанды ngepardan chir gonu drabdig yigunu ta toptan khangigra rangi jig jiga sig jugur jigsig khangig ta jigsig toptan da tani ndala suqa kungana gergeng samtsad chekunu chu jig shigsil nangsi kanda mugun jik kana cheri songna da shaga sikunu tani tar namni tgtsanga janga namni gnda drabdig goga namni gara kona gergeng shekunu gergen namba ga songga yonu nda injina ta longu tamun zig shawa ga nyamnyong tang jip yergnu konu тамчуку нюа нямсыг гони тагзул шекондырдыг та чуфтина тондыгдар заму зэрэдэр замуг нанада натын шунгоны тому йока тедана та намнигиз сунгин демна чу карцан терэнде намнигиз трапдыг инара джиджи авни кам чао жамбу тому трапдыг ина шагы секунузу каркын дэхи чиг джиги джиги сунада нанга нигчэдэ та марачи гэ өлиги тунжугны

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ᱛᱮ ᱫᱮᱝᱜᱮ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱷᱮᱱᱟ ᱵᱟᱵᱫᱤ ᱢᱩᱭᱱᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱤᱥᱛᱨᱮᱢ ᱛᱷᱚᱱᱚ ᱡᱟᱝᱞᱚᱜ ᱧᱮᱱ ᱪᱷᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱨᱠᱚ ᱞᱚᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱟᱥᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱯᱟᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱪᱮᱵᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱱᱤ ᱜᱩᱜᱟᱨ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱚᱭᱱᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱞᱚᱱᱫᱟᱨᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱠᱤᱯᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱩ ᱪᱚᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱞᱚᱱᱫᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱫᱟᱝ ᱟᱥᱠᱤ ᱡᱩᱭᱮᱫ
0: ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱟᱠᱟᱨ ᱜᱚᱢ ᱯᱨᱟᱞᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱥᱮᱛ ᱪᱮ ᱱᱤᱢᱡᱟ ᱢᱟᱨ ᱵᱟᱫ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱚ ᱞᱚᱱ ᱡᱟ
1: ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟᱵᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚᱝ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱚᱱ ᱡᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱜᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱯᱟᱭᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨᱢ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱟᱣᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱛᱚᱨᱢ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱤᱠᱛᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱚᱨ ᱛᱮ ᱧᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱠ ᱠᱟᱵ ᱡᱤᱵᱡᱤᱵᱤ ᱡᱮᱢ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱢᱟ ᱥᱚᱠᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱴᱤᱱᱪᱤᱢ ᱥᱚᱝᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱠ ᱥᱟᱨᱛ ᱠᱷᱟᱨᱱᱩᱱᱤ ᱱᱩᱜ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱠᱚᱨᱡ ᱜᱚᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟᱜ ᱡᱤ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱢᱚᱦᱚᱡ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱱᱟᱞᱟ ᱪᱟᱪᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱠ ᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱠ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱠ ᱤᱱᱤ ᱟᱜᱟᱢᱱᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱚᱨᱱᱟ ᱤᱜᱚᱱᱩ ᱥᱚᱠ ᱠᱚᱱ ᱨᱮᱜ ᱜᱚᱱᱟ ᱪᱩᱨᱟᱜ ᱫᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱡᱤᱞᱚᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱩᱭᱮᱞ ᱭᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱚᱱ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱱᱟ
2: ᱚ ᱜᱚᱱᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱱ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱚᱢ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱢᱨ ᱞᱚ ᱨᱟᱝᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱩ ᱥᱚᱢᱮ ᱥᱟᱝᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱪᱱᱟ ᱤᱜᱟ ᱠᱚᱨᱠ ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱠᱟ ᱥᱚᱢᱤ ᱴᱷᱟᱢ ᱫᱮ ᱠᱚᱨᱠ ᱡᱮᱞ ᱞᱚ ᱪᱟᱜ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱵᱥ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱞᱚ ᱭᱱᱟ ᱡᱮᱢ ᱚᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟ ᱥᱠᱟᱯ ᱡᱩᱡᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱢ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱠᱩᱱᱫᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱡᱮᱢ ᱥᱮ ᱴᱩᱠᱟᱯ ᱡᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱠ ᱚᱭ ᱠᱤᱱᱡᱤᱨ ᱮᱱᱫᱚ ᱛᱚᱠᱩᱱᱫᱮ ᱥᱮᱛᱚᱜᱨᱟ ᱫᱮᱠᱷᱛᱟᱵᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱵᱥᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱪᱤᱠ ᱪᱩ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛ ᱠᱷᱟᱨᱱᱩᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱨᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱠᱟᱝ ᱛᱚᱠᱥ ᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱨᱟᱜᱫᱤ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱮᱱᱟ
2: ᱨᱮᱱ ᱜᱩᱱᱡᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱮ ᱫᱟᱥᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱝᱟᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱯ ᱪᱤᱡᱩ ᱵᱮ ᱡᱟᱭᱚᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱠᱪᱤᱱ ᱟᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱯᱮᱡᱤᱱᱤ ᱟᱡᱟᱵᱡᱤᱱ ᱜᱟᱝ ᱥᱩᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱩ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱠᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱢ

Я тогда мама за кайна чуска мама тому говорила. Я тина тнаджи маглен ценнга лама алтырчика манлык урунзга чекалулун гариватара годила го. Ой я. Я тина никка димо. Я. Я тина никка димо. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я. Я

Сапар гепухтгми оче штанхуй даншин джендер шкабав тамба дэвэв дачур. Ачачиби чукбул хэнчи. Чунхуа мэрэчи плэшун сочин аргнити. Оче мангчула нгарыа джэсэлчи нянчила штанхуй жи. Ангали лхпе гуни. Тэрвх сарби уонжил сакалэчи. Агу кэнна тунби аргенцэнан хундунтан. Уонжил сакалэчи мэрг тэнжилтан. Чекум сурчу. Агэнкэр чуншим. Арэби чамтэн. Чунсэбэ тарпил чичи тэпэ. Мэнтэнни. Джэчуг яркэл чими ба лалхэ дунчэл. Цомна жэнчуг нянчэн кэнтэн. Цэйку зун тэнби. Цэйку зун мэмэн сэшун чичи. Цочэб шэхэн. Цомна жэнчуг нянчэн кэн. Уокэлэ нянчур дэнэ тэн. Цэйку зун. Аргэнэ лэсэлэ ехкура жэнчуг нянчэн чуй. Секу готун аргами кэнчичи гэнчэбтэн. Секу готун сэпа аргэпу сожин аргами тарплэ цэо кунси аргучэбчэ шэти. Чэда тэпи ци нэрсэм нэмэ. Чэда дэмби ци хчэ нэнчэ варты. Сэжун а панчун шэгму. Сэпа штанчэ пасаджэ. Сэпа аргэпу штэгмэ. Оче штанхуэ дэнсэн дэндэр. Шкэвэб дэмбар дэджэв дачурэнтэ. Чэтэ пэвагэн.

0: 야한자치 덴비 년군 쪽부남바 다타 체체 센신은 군운데 톰친 더라글렌 생긴 디나 데른 글렌 생디는 아영 그시와 만라자라 부모 좌히니게 셰피 샘충 데비 스토무 세르군우게 카시그즈 지난비 헬름데 고지시골 디나 슈니 어추 냠 찍은 좋아 샘충 데비 스토무 아치르
1: 야 따자 희빈이 마 판섬 쪽배간 마 델근 종이 뒤쪽 카르성 남강 때랑 세흑지그래
2: 남강 그 좋았지 니 문우 땅이라 희그라
1: 아 티브송 오자루 세흑지크 니 마르게요 니 자친 지와이 예제 메니 메총 요카이 실 가르기 글렌 카르티 에코팅 아라 카로가 만드 카카즈 그샬로 저기
2: 무르고 무르고 시도 도시스 가르크
1: 아 따타니 돈실이 녹타그리야
2: 남즈가
1: 아 제능도 샘총아 데와송 리타조
2: Ямар тоншил энэ зэ яр томунира анига тонгишгтан нэ
1: Лав жави серги чо та тоншил туку мавшил сам ба мефшали сати акар де хун гу музо нэжэз гэ уй дак
2: Ил час
1: Ил гытан нар я чи акар де хун гу шанус ка ча нё ду
2: Ак де хун гэ чэзэр га
1: А а а ла мам чин чэ ягам чэн танг зу тому тоншил фсо му тому тоншил тагни сели ха го се
2: Чу тоншил та мавшил танг зу тоншил тагни дак у тхэм чол ка шас гэ нэ мон
1: Акыр дейхун күшану дейнір, ңы тоншыта намба сома ини тирвық сарван тыннір, нантун куавлыңна ңейулын цуани нір, я?
2: Чу тоншылдың уматымы сумаз гейні?
1: А намы жуға, ятап чажымы, ниттерің ор кық чықша, ко намба зу.
2: Түсе, нянка намба, нюангу?
1: Арыңа няны дали шеджі, таму добру.
2: Чу сияндыр, я?
1: Я таштуло эмахо, туло эмахо, тотолар гон аргунту. Гон аргунту мафтыл мавжунна мивзин коркран кориндг саменисек. Намки намтынден прин жо саменисек. Сиколанд коркурзги нора мхинисек, Сергей, чмура.
2: Чмурсас.
1: Я тототола сатомутул, сатомунд мафтул мавжунна кангрекарундын жангынг саменисек, панжун хомундын дайынг саменисек. Лгзы норзы чо няйындыр саменисе кызерге чимуры.
2: Чу тосмыс.
1: Я та тотон жигтын мыйыл тул, кесы канчын ойыл тул. Фтивы сянчыв сэнхуат тул, махчыг джаккыл хаму тул. Сэдун таркын дапа тул, ранган рандыг анилма раму тул. Тэрэн сэмчонг дэвэ тому то, сэрге.
2: Ачы тэлэнд гжэнав шэлэн жуйчэ.
1: Я та хтамзг мавшил зэн ахтамзг шэ гусэкэм. Бутвазг пэчэн шэна манжогу, чу ня нумар тугру ngавша нувшэччэрэ.
2: Тэна нюнюнзэ хом.
1: Тахтамз мөшил зин ахтамз гүшэ гүсэ к чуман гы чун дан дэн горнга мен ихтамз гүшэ на нян нэ зун гой лен кру шан нэ зун гой цаг
2: а цатан ран баз ко я
1: тахтамз мөшил зин ахтамз гүшэ гүсэ к шема лев зин дан дэв шэнэн мен нэ згүшэ на
2: до куаро чун бам бэ тэг тэг нэ нэ коридор дун чэр а
1: чун нэ хэн жүгрэм
2: я да мара хот
1: та шема лев зин дан дэв шэнэн мен ихтамз гүшэ на на ахтам шак нам нэ мара тахтам шак к кива мара
2: шема чэн гэ лама мара
1: кар гура тун уй ла мэ юн гэ тин тока нэ мэ юн гэ та ма со нэ лин жо
2: мэ юн нэ шэ чүг чэ
1: тахтамз гэ мэвшил зин ахтамз гүшэ гүсэ к чи хор вз кх там ри шэ на тан до ви к унэ чар цэн гом да штар джигрэ мэ тух бари ирон кан сгэлм ёвни мртани ецул ёк
2: чи хом дэн кх там ри шэ на
1: Чи хондонг зэ кхтам ри шана мэг чон тила калу тун да гк гк чэ тэ ин дон нг ма лг ни мэн чэрни я цэ лё
2: Хондонг зэ кх ти на хондонг чэ мэг гэн да гари
1: Чи хонг ин ган да зэ кхтам ри шана ун чал да шо ни сух за сун да Тав дэ са зэг нин дэр го гэ лаг зар са ки нан баб го гэ тэр та са ки нан чил го Тэ
2: тэ та тон тун гэ га га А чи ир ка жэри
1: Таур гин дэра га нэ мэн да жин чэг там ин дэ кэ мав жгэ нэ нга нэн гэн ша лар га нэ мэн да сэм чон дэ вин дэ кэ мав жгэ нэ
2: Канава майонара кхынжыкса юка.
1: Я та тоймыл нигер тожазг шай госек.
2: Ямар то парнё утонт.
1: Та тулунгари корсым гын таркурнаг нэр куру арцэрцэр чамлыри ворг исэн рэбзэгэл гынтунара абзава арцэрцэр чамлы. Мал донкм гантык хэтг дотг на цандык гэнэндг арцэрцэр чамлыри сэрге сарвар.
2: Мэнжэ мэк.
1: Тандогын камсым гыхчэгуй начгни сэмчинг маргни тутгт сэмчинг дэви хомбузуш тирэм зух чившана. Нержил чана хомбучиз хомбучи нержаласуз тав нацуку гуни тамкавлаңз Кочи у кори пасуңмын до мукры гуни лаңжа чыңз көрер гил тамбу давжа туз кватамби камсам дила коз сарер гил ика хонжил мачыну чуака хомбузын резерге
2: Ота тоншыз кынаны кутан юңз град а гуниш ят
1: Я та чека ажыңзын кычердил зучып шана чека нержил чангывды куйну таркыр чангы сарджилину тармыр чангывлар жилину тарныг чангы хыгжилину Ргжил чангэ рика кутангна партазум фэндан дан дан госэну, мартазум мотон дан дан госэну. Я тангалык кадыгында зо топа намсымрин тенна. Да тони мачыл манни чатсы. Ма жаныгы жави инни чатсы. Да тола черна вламазун жадырняна. Да мала черна хомбузу чымдырняна.

0: Да томби чала черна глава ламазу седрня на серге.
1: Тише, тише. А катык цивчис.
0: Я тангылык карунде топа нам смрин тенна. Да тони мав манни вац. Ма жанг чинтин карни вац. Ха кын цугыш тазгын бап кыз изг машмун цугым жазгын бап кыз изг. Во цаун цугыр зымай наз изг. Данди яро канан колдо тердим чангу да шемир гугас.
1: Моргуш, нана чизги они хола тоңратыр.
0: А нана да чурган уты ёчур.
1: Ча ёчур мо.
0: Я так карунди нангав дарцы симанде топа нам смриена. Тулмари ини некр тавзы некр тонкын ранда ёнисе. Кварог ицын ини нин хун тавзы нин хун фурун ранда ёнисе. Ман донкым ини нирча тавзы нирча теун ранда ёнисе. Ни кам дуксам гнян кын ини нав дарцы хомо серасе кызерге.
1: Татам бавсе нара кигра.
0: Я та чан цита цита зирина гайгра камбу цов цуиз. Чан нята нята зирина в джачир гаму ню ню из. Та чанлон чанлон зирина чиви в тхлен лен из.
1: О, чан та лира хинери та тумра тумнери.
0: Я та чан да хв кан тона нам чи сай алг тик лун жосе. Хв ту тона нян ту ди ш тик тик лун жосе. Хв сум тона хопра ма чи х тик лун жосе кзерби.
1: Та чи цука.
0: Я тандын томбу ламин тона тэфтэг тонасек, томбу хомбин тонам кэштэг тонасек. Овлен бу чотын ган давазын тонам хёртэг тонасек эрди.
1: Ало чынканара чапры өнөрө.
0: Тандыл олун зиман тон ламни мэрг, тармази ман тон тондыг мэнд, жон бази ман тон чимзи мэзин. Дэлифшил зиман тон кали мэрги, хомази ман тон карма мэлон. Дэн тон хина дэрцэ манзи инра тон махи марон тэгзи эрди.
1: Тэзина. Заагы цигэри тунгэдэна чугаси.
0: Ода чунрандузу чамаан тунсэ чугу чамаав синдиранэрэла.
1: Чуда, тунзинара тунгнумара.
0: А, кару. Ядан идарцы чангэм чугарий, хэхтамгэ гому намсэмзу чугшанна. Чэмпэл чандасыр гуинсэк, какасым чэнгэг гуинсэк, алалам углэр гуинсэк, кэрисэ мухтам гуинсэк. Чивша юндым жана юн гуинсэк, шигдэг кона кэрна яр гуинсэк, тондыг чызг дэвнан юр гуинсэк, тансам самжэ мэну штыг гуинсэк, зэрджи. Я так там кичева нам самзучка вся на тграт у муня чига, вивин ромбо качига, мавин ромбо ричига, азан занга хеп чига, нен цан занга ржон чига, сем чон деви чом чига, на шек кишили нян чига, зэк зэрги.
1: А так мак ты мара?
0: Я так там кичева нам самзучка вся на нжиртын камни не чонга, канчен они нга чонга. Вагма пачир лу чонга, они нне гн чонга, зэк зэрги.
1: Я так там,
0: Таргма йыгма мен йыглама ньони сек тасын ортлы кини вотскни ньони сек серги.
1: Тен тен. Тапайын.
0: Я так там гын зава намсым зучушана пердило окыр там хынды терин томби чани шанан зани сек. Жанғы екі чечонда мұқаш лир келаптығынан зани сек. Лонсым гаму чайғында терин вғы мен гола конан зани сек. Дырцы чынгы ньонкынды ақтам шилшили каларғынан зани сек серги.
1: Аро.
0: Я так там гы мамзава нам сымзу чывшана левшил ёндын чангы чым тавсан нам мамзасы кы чавак занки чангы течкив жам нам мамзасы. Ому натук чангы чарчуэн нам мамзасы кы вочун ловжил чангы кадун тэн нам мамзасы кы сэрджи.
1: Тэнгэ я. Тавры арынгы арантықты каның ацгы ону варик.
0: Я так там гы кива нам сымзу чывшана. Лешил нанне гергин кыргон исек, деви нанне вамыл кыргон исек, чынсан нанне лолын кыргон исек. Намазын я ани кыргон исек, муквазын я ажын кыргон исек, серге.
1: Мума цыңми я герген чучик кыржуыта качыйгы.
0: Я так тамгы топа намсым зучыгып шарнақ намлы ұқсарве гемцынды тұғырат оми тогон исек, чонби чагы рымбанды ғылыва мың и тогон исек. Йондын чангын кива тогон исек, цендын чанга зарда тогон исек, чыгдык чанга рани тогон исек, зерге.
1: Нэмби аранж толы сену фирела.
0: Я так тамгы хыма намсым зучу шанна ванчимын лаган дарыв жығна хын исек, волым болға ғынча темна хын исек. Ма иғмын лаган орта корна хын исек, нюн домын лаға горму юн нара хын исек, зерге.
1: Аранга хыны дай оныра маңныре.
0: Я так там гыр гава намсым зучив шаннар томунде чантун мела лылын карци ена дева ганисек. Намав заму ини лирка йона.

0: ne amni gani se kvagma morgu yoli sergu da na mqwa ser le gani se zante nindu ni wachi chi na gani le gani se ke serge
1: ta tamu nama yo na taru morga na ta chizgech
0: ya ta tam ge chi pa nam sum zo chi sha na wor kwa yi ge som ba chi na gergin chi ni se ke von thong ja yang e chongam ke na ha ma chi ni se ma khir ja chi ke na sham na hor chi chi ni se ke kha cha chang de ge to mu zang na dom bu chi ni se ke там карти тги цхиркэн динан аргечи кэсэк серге
1: ям чимарина
0: я так там гэн дива намсым зучкшана семчон деви са туга манди вах чигчэнмек кэвчэн томбу чанг хомбу жэпун дига марса мопу мени ламар зимман дига кача ромбу шани чамбу домбу дига семна кама мени кэма сомарэн дига сэк серге
1: омари дэргэн мачута чэрчэрта гараргэн мачура аргысазгэнин жугжэмэ
0: Я так там гындырва намсым зучып шана гуарын ыкы куаны ыша хорыгын чоң занандырк. Рыстава ыкыр темунин харын вардил сугзимдырк. Тиркава ыкы териңиз оңа йондынленге яңандырк серге.
1: Чота гормы ленгындырны енда.
0: Я так там гы матава намсым зучып шана. Сыры виналлыг матасы ыкы чыкташ оңа сыг матасы. Кара видео донзу каматасе ке хонсан тосаф самнызу семматасе ке зерге
1: семматанара дижонду арасажгына тарын туса гуй
0: я тахтамгын тимба намсымзу чыпшана нерда карсыма гонын тенге чара ма тамним тенге чоқар кима ламним тенге дыхшаңзы нига чаним тенге тамгын тимба намсымзу жаннан да музгре зерге
1: а чупа чупа чота намбасым тыгтыгмыни шачманыр
0: ле ё танги вагма топай кирму
1: я
0: Я так харцав шири гамарину, нихцам чонгэ чайину, сорца тонгэ карину, моргу ду мишкэину. Теренгэ вагма наркагу наман жиртынгэ амалах. Дарга пучур гопун сонцхуи, варвазу рафчандандырый, хамазу чангмандыгындыгый. Кухси трэбзэн джигандандатили, чика кормонгандандадырый, ваму чок вагма в синтангнаре сэрджи.
1: Синтангэ вот ваму икудалэй?
0: Я таву му чузу тому чейнда лингн лала лама пхкоти чуг нила сонра кисир килав зусера чи горчад лирах серингу гэвшир нёсера чу лама лонра ёсу мосу зуша ланг лолу манг нила сонсера чу ленга рангли рангна мену гам ни чанг хигра мек серге
1: чи хирун копа мела
0: а та сонтим дгмун дави во му чуг нила сонна ани г канди сем чуг эго амни г кунде сем чуг Nimuga nande sem chongi go horchi ge lagnde sem chongi go chimchi ge khande sem chongi go chi sem chongi ro ma thrna ndgmur gorang ge vla kho se
1: aro chot mo ron cha yo la tanita
0: a tanita ngi mauqa to pai chir mu
1: ya
0: ya ta ki chari nang nim dar ni ke tang yin no ta do wi kong ni wa kar ke yang yin no da na pui ngi lo ji ke nyir yin no na nang gun ro pa terang ga mag pa ma ung yi a pa cho Теран нилдын тондог читанре серге.
1: Читанре.
0: Та чеке таргын туган зоргын жыгы шамо чайым жамолын ишкаму юн зог гормо жи жамсунын гы жирзин одун чу чоңрыга чоңмазылен жу чере серге.
1: Кинер.
0: Я та гипсин гы чоманды чикын гы жама мен норын чин гы малин да кончин гы ньоже мену. Жаним ра гыним манин ди гамун да черге гындык мхе серге.
1: А тонсе жели тарсуну мен?
0: А. Чөнди чесек ньонду.
1: Нента ёта царчис кмеку
0: Я тарчика магзи чалу як вгма чаму Цоан цоа зинунда рулхина дарцэг унгари но зацан зацан зинунда дхина нигтэн гэчлин но Чэмсан чэмсан зинунда чонхина чикэн гэ юи но чэниге ялангэн го серге
1: Лонсо лонсо
0: Ара тарум мэмтэт шандул ёта ян ак дэхун варач гэвэ
1: Ак дэхун гэ серка
0: Алыг тхиди чен тхиди азгып жоң менен да тан самзгы мавжыгыр язың чулама алган жерсе

0: 말이 샵즈 알아래
1: 젠 게르겐 바진 알아래
0: 능 허리 튼튼 알아래
1: 족보 천서서 제초 나초시 비가 틀렌진저 조기 튼튼저

0: 则送信。我点这个黑下先色中。
1: 中大会阿皮和吉诺人。
2: 和不是爸婆姨真差人。

0: амбап тмурк
1: ама ама ама денги э зи анигина нгузу чига сонзоки
0: марген анига яг чмозгонд гдан ихинра
1: манга мумазинена на нилена ама менкана чи зитана та дарцхал сунуря ака
0: ой
1: на менкан тнина та нели менчикуна чукузини кому зина жекун сача тимине на чу халон сача ти на та гусан чус мариба
0: жогвана ман голок карму ман натукзунона чазу халон гораук цолу гораук Transform my candida, Shanchin Yung Yamli Manjikuna Jokoya. Manjinda Kajimik. Nga Gamurang and Yatane, then Tokchikaranga Danata. Arangita Gormos Tonsgara Kumar Gutaya.
1: Ama, Tachosungi, Tachosungi. Tangila Nakatana on some much detaching Juguji.
0: Yatachun Jona, Mason Kuma Kapers get a Tantanjina Hago. Napa Marin Yatera Timetumioka.
1: Ama, Tamazimon, Nidia,
0: Mangabu.
1: Ama, Manachi, Mankana Kapronjasia.
0: What the tale he, Yachi Chigo? Tur ger den sun. Gel den ger tu. Den der ya.
2: Skang the quackle nana trang song man them. Rinzer bagnel song na trang song man them. Trang zin jung kum tina trang song man.

0: Merkel itu tentang na Merkel siapa tu tu jepi, aja sahaja jatuh macam ni. Tapi macam kerja jatuh kerja ni tni, cedum bi dia dengok, nangtung kerja ni, tontun tu cedeng ok. Tapi jatuh dia na, tapi taluk, tapi dembag si fikirin zonti, tapi kalau tersejuk gusam ceri.
1: Cham hun zang pu ngak go perli, cham yuk sejje nim je tang merdan.
0: Jatum Simba Moina, Jonghua Momotum Jacob, Jacob Paji Chango Jatum that Hundish. That's just Tunga Lu, Naga Chango, Tankerton, Lector Shakunda, Adachi Ranija Kurgata, Justus Chung, Taki Gachansk. The name Chicken at Nasm Luni Zundetan, Adach Pater, Ginger Guji, Tokishinu Gini, Atatan Tongan Guchota, Taranija Kurga, Tamar Lu, Namtim, Jesu, the music tankishes. Ашине мэцэк ачч цухан жүргэ пажина чук адаж мамун цуалга жина чук яна жакчи шоти тох к я жинту та яна компасн жуя аканде чэмбуз тонк тэмэцэк та чин датын гэ цухчин гэ тони жак гэ чэнгу жатын дуг дэтэн бэш жуя кэ амамжиза шиг атамбуз жук та далуина лонган сам жунава гуцх билуш тэни жак чэнгу жатын дала ачч дөмби лэ тэгок ата нэгдүн шани дон самсын сожи ук
1: Ya chum hifia. Retum condena, the ring gets hamban, you have jatum hifia gets hamban dinner, totungo, that you conna shakunugur, chicken curry, son chip curry of jatum saranda, that I lost in your tongue yet to look at our japa gets hipjong annually, miss electrician got some jerseco cadena, that chumjung saranda, not so drunk hitchum to jashakum shanchin the bokonuga, torn shanchinam sona. Тандир гемцэнжа яна хэшин гантгыз гонна тикорни кавдазгина
2: ари да тэмжунд талуг да джепаг си чунганим лхтэр шэнгу чонгонн далаян так хамхсэч тонин качэн сук талуг да джепаг си чунганин тонжина кга джаюнг ашинхэм нэмдэш тэни да тэмжунд сэрт танкэ дуктишинэ мэцэк лхтэр дукти фитана тан ачу цумэмчи ᱪᱮ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝᱠᱷᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱯᱟᱡᱤᱱᱫ ᱫᱩᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱠᱷᱤᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩᱡ ᱨᱤᱭᱩᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱪᱩᱢᱢ ᱪᱮ ᱥᱤᱝᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱫᱩᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱥᱮᱯᱨ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱟᱱᱡᱤᱢ ᱪᱮ ᱡᱟᱴᱷᱢᱜ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝᱡ ᱠᱟᱜ ᱠᱩᱴᱩᱥᱤᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱪᱩᱢᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱮᱥᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱝᱥᱢ ᱡᱚᱱᱭᱤᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱩᱞᱟ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩᱢᱢ ᱵᱚᱞᱟᱥᱚ ᱟᱡᱟᱠᱟ ᱪᱤᱞᱟᱝᱜ ᱥᱤᱝᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱥᱮᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱᱛ ᱫᱟ ᱡᱤᱢᱩᱡ ᱠᱨᱚᱠ Дина татын гэ чэмжүндэг мэгэт рэнтэн стоинай так гэсэн чинхэн коригла малар гэрэнсэн чип чивчэн дэн тэни сумчу шэжэн дэ тхундэр дэйна цүнгэм сакэч рэчэ нэгсэн дэн сашин цүтэн чи татын дэн фитэн чихрэм су ажи хичэд сумчу дэн чивчэн шэпи та ньюк я нэтэ дэн тэни ата ньюк лгэлэн дэн хачэн гэ тэнг дэм цэгэ чэмжүнг ташчэ гэ сатун гэн дэн чинхэн корик хонгом лажи гэ дэн сумчу шэпан дэ тхундэ ата чиа мэнсиг статум зэжихук чинхэн мангомла сумчуши би статум дэ дхунд хсэрт танкас яван дэг ата цунгэм чи чи чиви адам цунг дэ хундайна чинхэн на ёбадан чи чивин ганчэн дэ на ян чинхэн на ёба чи чиви пайди чи гэ хэн дэ дхун ян чинхэн на ёби чи чива хсэм чи та ани кабин ашу яна гони танкас ибан дла чи туви жатым чи япчур духоди красатта танкаши ок а да делижем дарун чиону жакав чилин духоди а тим чи чонгорян кэ гарундга чэмбэлши ок а да татын гэ тимжун дэг да жакав чилин зэгтим дэн тэни хичинги намын гарынжин ла хусумчу шэпанд духоди мал гарынжин чи танка духоди фи дэтэн да сэнсэн жон итэн дулаар у тэни чу монбус хо жакав чилин духоди а писа туи гуни падисэн дуга жатым чи Ажистан дугуудыг ша музык зүйвг гунгад айнтна шху дангбу мүрш. Та шуға нипа мүйін донжна, ада чамжун дэ цунми шэчна гэг сумхчуг чи чачмзг инэ мэцэг пэдэ чи чачмзг инэ кэгарэй. Ада чамжун дэг цунгум чи жинкам гэ лэгчан дэд хунды хуамжур чи лэгчар гэр ада кэгаргам сауз дунг. Ди хуана чамжун гэ нэнгд ажангдуг пэдэ чи лэ дугуудыг чэд дэнкэл дугуудыг шиэдэдан ада дэхцэнг нэлкунгдан жинкам ехгур. Тэни жандук шинг шигли дэнгэри чачи дэмби томни зэгтэм шэпэр жатэм чилэни гэхтан кэрсэ үз шиок. Дэм цэг чэмжунги жинхэм коригжэ касэб дэн тэни жинхэм томзийч арэнтэн мөмжэ шэпи лансу юн ашу гэн арэксу дхуд ангэри тэцэн тэцэн дэнгэдэдэн цумэм сакэн ашу гэн цумэм сакэчи жэкэм рэмбаг жинхэм касэб юн ашу гэдэд гэд зонэм шэпэр жатэмчи кэгэсэна ажи жусад гэдэг танкэрсэ үз шиок. Тэний дашу хсэн байна, хэшэбчан чавагэм,

0: 지키 안 죽인 거가 무슨 지키 어쨌든 땅 무슨 다더니 어야 안녕 좀 살래 저거 저기 제피 사고 저기 카프티 머터든 거 털었다기 메톤 거 걸고 노르젠 심샤난다 무리 온다 거기서 하고 너 가루다르도 롱도 저기 너 고타르트 좀도 저기나 너팅이 샤안디 했다 너땀 가차냐 저기나 능은 이거 니가 장고 서리 죽대 어야 너도 공도 머샘 공당 거 트모니 너 샤페 냥 도마루 달리 너야시 찬락 당수이 뜻들 찬락 손도 샤파노 징거 고니 너샤오 중이 달리 샤스글라몬 땡인 달리 구레리 샤카 나와이 냐크 콤비랑 징 달리 특수와 취하는 세르주 땡 어떤다 무즈카 무샤프 츠컨 중트미 너트 서원 장트미 세르주 잼슨타야
1: 야 리고 땡똥나 띠르 거 냐마도 좀 쳐이나 다 롭죽땅 자쳐브라 롭죽땅 진이 돌진다 니 워나 Orta de mob de rab zirka gham razi, namana omnika kam razi. Wabdon cha sip chak zgra, mkalong sim tso zgyo kazi datangni. Ota nga zwa zgan tso na yinara. Ota rja ikim jiga ma nyonyo zgi, waya kachyo ma korko zgi. Uwiga alin zgra, chaga changla zishki witung na yinna. Ta lo chuk tang zin kyo am tso yinna. Ta tang ma tang mingo ma, nam kachin ka tukuma de. Ota dung zi karsang sa tukunu no, ta zog tang azini ta. Ota cikra ca ma to zi tigta, cara kukwa ngo zi rheta. Oya, ten tangna lopchuk tanzin durjika namchona zingina, adung uta mabzuk sutanga, tiga alin chanla tolin zigi, kirimu chanla tukujig zigi. Tsaka tsar yuk chugu zigi, namga sacha takib zigi da tangni, o tangu gur jam chayndi, bishakir jam chayndi, maazib shayta, rangazin datta. Oya, ten tangna nga zwa zigi bichani, ngi terungtani shali hitsi kirtami da tangni, ayaka chikatsika kai da tangni, tsungguni nga ma chibshil goga, kutabji semo chibshan goga. Oya. Тэн тэнгна лопчукчэнэ гэн годр нагня ягзчиго чачэнэ кэтагзчиго оя та тэн тэнгна фчэршали юнна та зунжин нэгчэн та дунда игон гутэнгни жипчэр гэ жангэр гэпшина ти тамка жангэ хуэмбуйна оя коа лэчгра мако лэнини мама зушэкэ юнэри та дугути ржила мисунга нэг сосэр гонэри та воки итга чобдэн сэр гонэрго оя ти анчни лопчуктэн дуржига намтэнэ зингина Хидунг ут мазус тэнгэ каранджэ чинчи зэрэ горанджэ тэмтим. Чигма чипа зэрэ нимали ваз глакани. Кипша пацги гунаскук. Чиа най гунаскук. Ой, тов датны маз чата нукар. Ой, тэн тэн начо ни гэркэ чачиг дэр исуна. Чэкэдун ука бзуктэн таз. Чэкэдун ука мазус чэкэ нэриму. Ой, тэн тэн назо чуктэн зэнчэ ам твана. Дун ут зуктэн сутэнни. Чга манджэ тутги. Карапанэ влэбги. Сака цар жүг жүг жиги анамга саша такып жиг датыңны о да жүгтыңны яна лоп жүгтан дур жиен үгтыңны артык кылмаса си жаңгарымо корсын үгтыңны кырген гонгы чөп атып шик сигиз гонор эй чыңдырылы дуң шик тоз гонор эй да мен ата атың итар жиг жиг атың ергенена мынты кы цакын жо жонор эй мынты кы паган жо жонор го оя тэн тыңнан амты дасмы гонни чөги тучага эн жо дар жимсыз гра гонор зонор эй оя да кын седжина Лопчук танзин дуржин цуэна, таки дунгута мазу сутанга, вся пацги гу насгук, хчиа най гу насгук. Ни мазава нари, чи мазава чгри, так агайчла цунгайки мене демцин там урела. Оя, тэн тэнгна, лопчук танзин чуам цуэна, та лунг нунг кангелини, нирда хтыгы зугуини, хкача вся тунгта тунгде, тэкар ужили датунни суазги гу, тункар ужили датунни попазги гу. Оя, тэру няма ханчини, нака няма санчини, Чэнтик на лондик шэнтик зигого, сурджина марджи ворджи зигого. Оя, ти анчини, отащи ката у ням зизвэчу, ордака кару ням кэрзэчу, на тухунты, мотэрм шяпа цэкэн чухцэмэн, нжэк сори нжэхцэмэн. Нда музыка, нэвшэка цэган цэмжэгны я, тэнгэ жэм охлэл инэго.
2: Я андржиг данзум намэй хоча, шэпа ахтамка хаса зина та нда музыка инго гирэла. Тэрэн кунг шэпа андэшо сонгинара, Ata shipa namu chong-chong tuk-tuk re-tarara. Ata shiga kacha fshana, tamkui shana namu che zhir-zhiri iri. Kaptuk kacha njig-jig-jig iri, tituk charwa che zhir-zhiri dal-tungi. Ta varunga khungi arangduk khari dao-kaan do-shkil. Sha khigi ayarangduk khari dao-kaan do-shkil. Ta shipa namu tuk-tuk terun kartuk-tukni ndigi tamshil itangna. Ngazu sonjina kartuk-tukwa yung gwanzin ekiwra ngu sa-na-zig re-tar. Terunga ndanshikpa nambazura nukhiyo ka mela. Рета шого жанчик не тери ёна гчу та шипан дму тгтг тери тамхын шакунун дни цун тамну чызгрысегина та невелун даткырынла тамхын дандри нунди горым ги тонни сежон сачан дни ингина тамхы гэрсын дэ ингина пеги ин мэм базы шунок тем жент ардинзин гэ тунаян тымди за нишинз гэлон онота терин гэ шипан даткы тунэ тенэр хи тапка ретгина та Terengan dandurga korum tandani yongsan shig zhutsun yin. Sangin tisul rgaga thuni ngasi matatan dandurga shegu pegi yin. Tegna yang talum sosu na ngasi tatungla sanzig nangzimbi kawa gangshin zhunga rgatan pantuk nambaga titir tatungla sanzig nambar gapsa shi tar trakhi delag shi.
3: Xisbi gangtang zangwu lin chungbi pami ji xibzig nore. Хэрв цаги гамаар чирэн чигби хөжөрв чи хлорпв кома
4: хажаашил цаг уумари томби нямчил жам жамрас хэрпу томчин дари хцгижин та лангви паркл жа рангдан ашнампу
3: томчин дара
5: заци дэмби нян кун жопу намба дарта чэци нянсин нгунунда цогна жонжог нянчин кэн вокла лунчин чи томчин дара гэлэн цэнхин Nambati mentata nga chu len chen de la nyen ber rga si shi dina chu bu zge yang a chu chom chin de ra ge len chen de nga wa du ge she pi nyen tung ge she pa zge ri wan dong ge yo ke dina ta thang ge len chen de nga go zhi shi yo le dina qing da de chi ge dam na nga chu len chen de la sen shi nang ge yo la shu ni chang mi wa du ge she pi nyen tung de la sen shi nang shu
6: Я татэрэн нямавсон ускармавсон тахиви няма тунжкуй няма пэнсэм цоггий няма дэлгэн жон итэцлв шава ян жогэн няма кэпа ян кигэн няма э камнэг яртагэн няма ди э танамдах ди наркармазон нисэк салах ди натэцлвзон нисэк варказар кэркэр жава ян нисэк тэнэн гнамнэн гома нэхэркэрсэ муртах ди нэг итхман ди танан тамсан кэр икэ кума нивра тан кар ловжин истарагзэк тэгдэв жин нартагара тэмд тэнэн дэг нисэк ажансан кэ хэсу ян нисэк ямжгэслэн дилэн дай нисэк Ani tsangsang gupsasu yig ni seka, shankir wangram jingda yi ni seka, talachin na shtaga ma chaga, latara miyaga ma chaga, shkatsakara ovja marga avdakshinan niga chapkib dimu yina. Ya, tangi hong kawartungun rurum tara, shapar gapu shatnum tara, awa akis tsorjin tara. Ya, ta simchoy ka meena sasu meeni, khtamkari meena fshasu meeni vzini wukhi tara, hangan avdarsa chankim chotsing peya. Я там чул умма хун чул умма хун чулла ма ядым санжи шансым хон хон ро чичун сума семчин чичан ни дашна ни чи лам тун чин стай ивна ма намден хчи жа ор тон ба хча та па чкарзан намден санжи тон тон пок ни тин чэ чин замнг чан чин чок ни жа кэр чэ чин жа чэ шок чи санжи чэн мэ джи жа я си сокун чэн бо ва ма жон ни жа ва кэн чи им чок чи сан тама ро ма хжа ди чат тен пэ пи ядым дор джин чи па джил сан ва ди ар мар джин кор ло ден чок хэ ти чин кор ло ядым ва ма хан чин джай та сон чэн бо ни джил я хин кор бо гэн дэ хам чэ чи ро дэ чи джил кэн а Эмэле тангэм сонэн навжиг пимэмжан цартунг май итэг пижэ имачи хордэн таму дургин гэж чарсэн би сокэн вай мэбган тандра ёнчих шэмэ мянжо шахтичанчи хаза хорму сэсэм ёнчих зо штив тарчэн долг жаянгчэм гэм лами чила сапчэгэм чир марджил овра сэм чин ситэн сэм сохчэгэн янчин дэж маргсэм жа тэгчэ тэр чива намла хсуулум чото умаа Я татэрэн чагы жаг сиркэ няма ханда инисэ кёнжа тунгэр дава чинжа инисэ кёнжа матэг талив жанда инисэ кэчэр жилэри исэн бузу хай итэр жанда инисэ кэсон ивадын зовэн кэня чатан дани сэк тангир сам нэг хзаматын кон агжын кон кафшан нам мандара ажын сэнгэ сэкран эк умунд харгун хунда гэ уму инисэ кэ харта ту ергун гон инисэ кэ манду чунда гэ уму инисэ кэ мар тагжэм мунд кэр гон инисэ кэ нён кэшэ гэн дага сам уму инисэ кэ нёта хан чунг сэн гон гон инисэ кэ шаржа тагэн дага цам уму инисэ кэ шартан кан бан гон гон инисэ кэ Я танге ко умунда евжин ко норын чек евжин норы нора чек осек норсананун кумани нун мургып жаргыртун косек диныңа тесрин жоңсы косек жоңте лорнаду туи косек неко умунда ян жоңдыгжилен чек ян жоңдыгжилдагар чек осек лекса саңры токрни лексер мургып жаргыртун косек диныңа нигри гоз косек гонигри юнга хави косек я тартастан жыгрысым дони тартун тазгыр аңап жа косек диныңа кыгыр жоңсы косек чен кыгыр калу туи косек я такун ке тансын дугу кончил косек ланчин кахавширчил косек Этани цансанга ажансанга секра кунги каручи атапаси ясек мукмени на шертечи ясек нукуда я шердынчи ясек экенор сананун куманан мургып жаргыртун осек динган аслагы каваранын осек этанди ванкы тыгыну ина осек ванкы тыгыну юна осек хуккути чонкена осек булам хандл тонна осек дайын ба агу янзгин сек ямзын шахла чекердисек шахчек лехизграш черхи хисек Etalik sasang ro to karna lik ser mung gap jar ka tong yo sek ni na ni ri go zgo sek ni wa ing tag no yi na sek wo ing tag no yo na sek ro ko ti chung ke na sek bra ma han dal to na sek de in ba ag bo yang zgin sek ha ma zin shang la che ki dir sek shang che ke le hi zgra che ki sek

0: 子比更等增物林冲比帕米及黑皮个努热黑肉在街干嘛几人去比人肉街和罗布可嘛
1: 这家是这个乌马里冲比娘子间这么的塞布冲亲的里最近的成为帕克里家让当是南部
2: 冲亲的啦
3: 야안자치렘비년큰족보남바다스타체치산신능구는데총은정족년층큰오길의농친지난좀근디젠지르츠렌친촘친다라글렌친힌청미민테테님버르가스시참데니가시바만라자라품무자히니게시비셈총디와서구누게카히즈체남비녜름데고디시요레청미트주빙응니냠세지쇼
4: 아라달로니샘총대와세니가흑근저지지체또샘총대와흑송무
5: 야샘총대와도고쳐무즈그래
4: 아아아대와즈
5: 샘총대와세르고대와즈다인조레자대와티니가티나시그샘총인조고노마라
4: 아첸첸와그샘토리우송총
5: 올렘자구사즈가다총조르고마총무
4: 더추니가샘총대와세쪽고다샘정대와즈당총더문두아샤니대와즈당예르그마뇽나진우랑은철승죽사즈머니크
5: 다뜨즈랑아직쳐빠질었다못들어
4: 세겐존카이나크루체인기그카등테너크루나진우랑아랍치즈라즈당
5: 초진우랑아가이다시죽진라즈글송즈모
4: 딘초다난조츠르산라즈샘총대와그자사조고니알강
5: 다다샤너
4: 하라흑치사등즉사라흑슨니마수드즈모
5: 흑슨지긴용성나무나
4: 아다른와메마문너고주마띠자
5: 니또무즈마고다서트
4: 아다다른체지있는란다즈가응아먼치코뜨기는즈가응아치차쿠나쿠잔즈그섬치요너
5: 응다요크
4: 디스캅데당아톤당너친당르죠브라다톤슬샤가시
5: 다연주
4: 하또다마니다아영이먼저와서뒤땅에먼저와서뒤땅주더리지
5: 중간클라영
4: 중간다영노래죠아대훈어고카우디어고주랍샤쿠샤쿠제르제땅땅타지나
5: 야대훈그치지나래
4: 야엄돌믿바말라쩝지나코노요탄자노미랑아워즈체인아미워
5: 그치지나래
4: 아대훈그치그리샤리리리고느리야
5: 무조랑아삽시땅아자다치지르가
4: 다초죽집바도고라옛너색쌈바보도고라옛너색다른띠가냔느바도고라옛너색녀치고토나바부롱아등
5: 양톤
4: 강뜨요라메라우초라옛너카득드치르게라마디에동
5: 다디에시크시가는게뇨나도야
4: 그렇게가햄누사디능니샘총대와햄누사
5: 디좀선치지나라
4: 숑어주샘총대와야나코나도무샘총좀만다다통고스거총코르고창마안가주도총고코르더긴구냐이도누카레
5: 야테나야
4: 촌만라레인다만바레인지랑게샤코아정말레마야라주통주다초치사남나남르지지고
5: 다죠아죠치치지
4: 네레정모샤탕아커데훈로로다다치스카가추가추냐수쪼고랑주고르킨이치야라통지르
5: 치세르가이영치드마니타
4: 만비나파총마톰나타나비만바송에서지죠치만바가코파지요치레
5: 아랑코파테야
4: 당이르샬쳇타비타아카데훈로로니지스틀쌈치기능나만바인지쌈우샤쿠노무니아메마고마즈글가즈그타짜라치타히너레나비카소
5: 쳇지비카소
4: 나랑아잡땅이지스틀와체무즈나치르치리타
5: 나타무즈치아이디가난조니
4: 안조고카즈그리야다치하르긴나쳇즈기나즈그짜땅나응어난조너
5: 오아난조고가
4: 만바문노르나조너레라마이노치크성만인그샘친탐치코도안다가
5: 오영마트르타
4: 나지노지긴고그자초르시고송아크데훈로로촌데녀키와즈가마르가도모토셴냐니친고그스자티리그라티무그삐치티라난단도라마지요니
5: 다제나체서가
4: 디에티소크샤치오카라니탕카 ngune 르기뇽너레 쳐라와 쳔근 고르 도모즈그레 Махизрун самхиро ола моргано джала мокуно чхне тамо койок карпун орпзу там намар вламаим дох чижуре
5: Тазория лебдендок
4: Тангер семтэн ни дешит жаваго На вламаз гинди ингор гомбат чхн цхсаз гин Нга чава чора фарсин бжэнгэ фарут шин сунмын тамг тэнин таршин сунны ин Тамо ламаз гёти шима марго кумазан гэр килени
5: Та чангмор шезко Ака дейхун гэ чэ сэрка?
4: Хэнэрэ, хэнэрэ. Чэ чу лейхун гэ чангмэ чуньяна алэг сэрка мэзэ назэг чуусэ я.
5: Тэ лейхун гэ чэ ранга тэгнэр му?
4: Нэрэ тэ зэра. Ргапу тэр гу жэмэк. Та кэнгтэр. Хожул мпалун шиг жэмэ, можул шико ару жэмэ. Та тэнгэ сарцу ку тондэгэнда та гуар ngama варкэ паи чэ качгэ хта чэ ин.
5: Та чэ ясэр нэна мар гу?
4: Нэ ясэ
5: тэн.
4: Кантарни тондгандер жилунзге гого копа мела
5: жилуни на чукра лама зин мачанин мар коро
4: ни тен данз гейта лама гомазу янзг шат
5: я
4: таркечи гомар казур дичи мни самжи он марта ни танжиктен да азаз манчунг
5: всяко всяко лама ину килан танз гмо
4: тери чар зин май нухсан тандр я
5: тезни я
4: тэ инжун тамаз га хинжун
5: чи хиджита чухорсон нерета Кэчу цэнгма цар цэнгэрия.
4: Сэмчунг дэва ни сэмэл юнгэй сэмзэнг чунгу югну нга кэрму чэй. Янг чгэвся на нээр жилу нэну мэнээр жэлэй намар.
5: Дахи намар. О, тэнэ?
4: Тэнэ та нээр ачг инкау я дэху на гуачунаг нантан.
5: Жэм амбу кунзэ кэр жива нян та?
4: А лэнган чу. Тондган дэму чэз гэвшон тэнэ дарху нга дазг маржэг сюнэ.
5: Чуэра жгэрухэ лазэн мэна?
4: Нэ чэзгэ ваан маача чэрэйб чар хуэнэр.
5: Лавжиг жуотан дангжиг мугуга.
4: А, чу дэхунж, дэму индгэ сайон маар.
5: Да чэзгэ гунэр?
4: Са мэрцул зэрунх цаттангзэг, нэ мэхсул зэрунх цаттангзэг. Нэнэрка дэва дэнцух жуб чула ngамах чука влама юн. Гуашцэджи сэна лэгсо зэ, ка мэлэн сэна вширан жуу зэра.
5: Чэ сэрка?
4: Лэгсо, лэгсо сэкэра. Са чапча сангу
5: джигмэн Синьянгарда кажирия.
4: Синьянгарда семчун девага согырни гогыр хыхсунига нямген согый.
5: Чызы? Хыуз урашыра тондыңдыр?
4: О, марыгу, чума емін нега, амейма емін нега, маңыма уын соқу жықтың зіне, а?
5: Да, зынма ул хаман бұқы.
4: Яңыма уа кеде хунды. Арғы чо, ғыр маржуғ, мапцың ра. Ламан жағону мүне, дағону мары.

0: 다 찾으네.
1: 다 정마 가르와도
0: 가지 찍금에
1: 샬라만 조조 샤잉어 그만지
0: 우야 또몰라마 짬보지
1: 나 자야지금은 짬보지인 자그치게 샬라 저리용나 그라
0: 저소 라마즈급 샤수인의 나라 먹히고
1: 언짱 이 희노 치치 먹히 더 희지나가 라마이문자 치치 희
0: 형님은이 먹히그리
1: Tavlama marisirni yona marjgasun.
0: Mabzang ta, maka su davindgji go, chik nyanguk.
1: Gokir tsaasah zolang sekunun da sarstul chertul di. Da sawo yivshana harstul, sarstul, changmi, nyamstul, zopari.
0: Da da hi jure cha.
1: Zocchun da sojin vzang azgri.
0: O da vzang na da chok zolguk.
1: Chö rawa chenga rangni vilif zanri. Gabdi saf zanumani saf zanumari. Darta saf zanumani saf zanumari. Sosi amgil makchignu martu dorsa shana zupari. Mantat sol.
0: Daf zali tsarjizgu na mare.
1: Jirtingin choa machirna jirtingin zupari tsarna mar.
0: O. Daf zaka zaka chirga razilgizu chu tsargu.
1: Tsarjizgu tsargunir, jirtingin jirgunir. Nindamundu shagunir, samtumzgin jirgunir.
0: Tan jibjenu kutagri.
1: Daif shali yungna tayang ikhchi shita.
0: Chizgiri.
1: Tātāṅ kī sārcūn dhara sāvīyīv shāna stōpārī.
0: Tā kachīrā khīnārī.
1: Stōpārī nā tā stāvā gōnārī. Tī stāvā chīchī māpṣī nā ngī stāvā nīkṣī nā mārī. Stāvā khīsūng nā stōchū stāmū yīnārī.
0: Tā chī stāmū shēlī stūgīndak jirī.
1: Tōndak stāmū ndā ndāngab jāna skāmū yīnātāṅ.
0: Tōndak stāmū yīndak zū sīkhīrā. Chū khānāng nā yōngjū tā chī kāmū rī.
1: Tārūng stōchū kōtakrī tā stāmū yīlā kōtakrī. Kwaarchiji sena lakso zi kamalin sena fshiranju.
0: Lakso, lakso. Yang sangu jignan razgin yuri.
1: Kongni nginzhi shuni chichi lantho.
0: Dari machi kholatum.
1: Tomar akhe dekhun yaralung.
0: Yang gapu gokinjigjini.
1: Ya, margula khul. Sopar sopari, zalih zamu gutung gundri. Chichu semchong dewara kharchu dewa niga zalih zamu mayungnu zawa kangatkinri.
0: Yaa, taab dekhoongka shachir ko.
1: Taara chukko, nga chen jirstun anyongarangani wali. Taan dechi nyokhsochi tagdagi yudandir. O, gonyan namaa, ha?
0: Taan jirstun nyangwa nyangsonsi yoyorach, tsukhsarwa shagunari.
1: Nga chuwara khsar nyongchong, gonamar. Nga bjita argini khsar jiniga tangurzgama yichina, harsara khsochi yichiga khtagi yoychuk.
0: Taan chow achuk, landab jiramanyet.
1: Aka dekhun xsarnyang maashi sawukhul. Tatang chizga maandig. Xochizga yochur zira.
0: Xochizga maila zubayi nir.
1: Tawla maaxan, afya maaxan, xotu chig xsuk nir.
0: Tumuzga injiri.
1: Gan xtangna chighi gazi.
0: Tata chighi nir.
1: Mahi gira hikaya latang zira.
0: Hihi maila mahi kawai chini.
1: Jizgur gira gi sari arari intin chimde lari yishini vigoti. Lalu chu laha chu nanga yungab jigatang nir.
0: Төв сирах бола тун.
1: Лалунгаг чиса диранг чулар жан форманинг. О, та рынзг мавшина мыртырди.
0: Я. Төв синдыгна чук.
1: Мавшинер марганер та мандыгнер я.
0: Тондыг чичев та.
1: Тиньнгэр нивли та с си сатуга сунна. Хяри ечэдг бол.
0: Чэсе? Сатуга сунна шин жугнер.
1: Хянер тусна төв хянер масна хорнгон.
0: Вот авто заязга шон метин чорна мари.
1: Ничесе сухтажунз кылманы.
0: Сиди серка. Чекэс кутар ташон энжур.
1: Аха, диге гапи сух секунр я.
0: Ха, мыз иннев сяны нан дола.
1: Ман кымы сот.
0: Я тача серка.
1: Топ шори но шори ил хшив сам би шори ди.
0: Вака нюхтын сайок го.
1: Алла нурдук ди чоп шаджу допко допко хшиг жозгра го.
0: Аро доко доко чу дота чу дота ян чизи. Шизг шигдан нара.
1: Та риг шиг серджо номар ньона дуту.
0: Маку номане маняне та чайен да.
1: Вордуга то хсар чи сугдани чөнгөн чу сугшып тарах себри. Ну чу хсар зг так хшигдан да кыч хсар зг тарах шигдан.
0: О та та та ньо шигдан зг я.
1: Ян шигри е но хшигри ли си сам би хшигри зг е.
0: Та хшигри ши чари ги тумату.
1: Алла мор дугжи чу хшигжу лоп кудоко дугжор лоп. Зугмо маңын хорта тимэтэн гачуня гэж гэдэг нь хөрчүүлэн юу гэнэ мосаа зооны
0: та чэзгэ гүнэрэ
1: та дигэ шашаа

0: ngama timatsa nas sharab cha ju ta la mam chen se ya
1: ta jilo na khaye ri jilo na lang ra jimri ma ne le me ngo
0: ta nga ar jeb ja me tung dewan di ajil cha ke man ju ta la mar zim ma zim mar gu ke ma ngo ma zikre hinri
1: dina ta tondig te ka mu zikre ser gu na re
0: nge ra tondig te sta mu zikre ek sung
1: ta sta wa ni man gu na re ya ter sta na chi zik ka na re
0: ti sta na me ku mu Adewa chiku charkin jiga tangra dewa zang yongr zang nga maras chi
1: Da mokwa dali chikwa chi tang charta
0: Da nge yokwa yi tak chu chir mu
1: Da chikwa ra chik
0: Da de khun tsuwa tung de mun bo chi Ngon chi li na di ni ga lag thiri shug ni ga yongr ji khor sung Shin chi li na ni ni ga thu thiri wo ni ga zang chor mo chuk Chir la mi khsung nu tsu go ra gi sa ha mi sha no nyan go
1: Yang sang gu ma tsani kha nam gu ga lag so z gi yo chur Tumar sambon ka sikhiri?
0: Tumar rawa changu to yaralong. Tazi naman, shayi rawa changu lirka shitrin zan yuri. Tijiko to mara mara mara ayi rawa memo sir. Tijiko rawa changu. Gapu to mara zina, tijiko khsara to khsua andeb kunu to.
1: Da rawa changu ra rab tangaram baz gayo ka?
0: Chekhol, matsi longchu lenar haga, margi sarchu lenar haga.
1: Tazo, kanma ngumaz ka kacha marik. Che sirka?
0: Orjo khak chi khinore na ta chi kong go lar gu ye chuti na nyen chuk go lar sang ye go nulai
1: ta lar sang ye nara ye no ye onju nu chapter mo
0: re erg chi bo ar ji zin nak shin jin thang jo bi na a wi ngu ana yo mba om ba yin ya kha na ar ma kha jang gu chun de ka yin ta mni ni ch ga ra ka ni ke re ch ta mni
1: ta ga jan ta re chi khna ma re
0: А, ажын е, алыг лоло арджухо, тоге камы нюри.
1: О, та чо ачок.
0: Тому тендрыг ме, мара чо. Ажын е, на амы нюу инжур. Тих ме ма у цукуа кону ты.
1: Цукуа кону ты, аж цим цара.
0: Цукуа ламбу чангу.
1: Ламба чангу ра чара мекене.
0: Ламбу коркур шкапа нығнық цем ну ты яралон.
1: Че, нигра кон му гугу е?
0: Чехол зера. Лықсы, секен. Та чив шел мргу ни чов шел зире. Лықсы сек. Тан шын чил сайынгу лықсы масыр зире. Лықсы сек.
1: Не чангму чангму сгра.
0: А, таңи чо чангму шел. Чу не чангму дан дан да. Уар гопу штыгн дан да. Сыре зина чури. Чун дыхка сыре зина. Нянга в дэндыл сера. Гда цырндыл мары хандыл ри. Кырга ханин дынна маргу танна рамы чогутыг зире.
1: Ян лықсы зио чур.
0: Орган чаптан та. Алг лг та та чи лг со чи сер матав к лг
1: Те чо ма нэр
0: Тир гаму нг шанг мур то сола тон зина та ngapsat tang nar go se
1: O ta ngo ma chi hap tang nar go
0: Tamo tan dog me chali khsa bin jo sa gna so chu sa ind sa gna ni Mara chu ga po me ma o te yaralu
1: O ta me ma ra so ind kin chi ji mara
0: A chu lo lo ni la khi ni ma re ti la kha ta thang a me ma re chir ge su ga do la ni
1: Ta zu re
0: Yaar gapo, dangshi chu shala ma mungju jizka laga khori. Shira yung mithu lazgi chitangash. Tathang da chu laga shayi zing chor jiri. Shi chik sosu li itang chokwa nyangaf shiam chik sek zira. Gapo ranga yara lang tangta.
1: Gapo ga tangzga?
0: Gapo ngi tangta.
1: Te chuma nyanar?
0: O shanda na shanda tamo shanda kama yoni. Shilin chor kota nga khasung na khasung. Kurge ngi warkaf yin nuri ala.
1: Gapo chik khaji. Хавэнь гэ жигри куну сэрэ
0: Тамотэн жэг мэ пэнда нанг мэ ясаз гэна чо нанг кэ кэг нанг аз гэн нау ни мара тугу
1: Та чэ цэнгма цэнгэн жэг жэра
0: Дангэ цэнгма гэ жэг сар кэ жэг дан
1: Ян цэнгма ха ни ин жу рэ
0: Та ин жу рэ цэнгма чу ёсэн чэп сэн хуара чэг сэн мунэ чанэр
1: Сэм мэл дэгу рэ
0: А сэм чунг дэва сэм ёна нга кэр мо сэм кэр чэ вачи Нгар гэ сэм мэв дэ чэ куда сэм чинг мбуа чэг нь ёнсэн зэг я
1: Да мава нэр чо
0: Данзэг жа руа жу ага му сэм чунг дэва га чуя га дэва басун ра сэм чунг дэва га мэцэн нэзг мбутан тар
1: Да му ца жа дху мэк
0: Да лэшка ра ка музг мэк ква чиз га сун жу тар му
1: Че чиз га зун до нэхи
0: А дэва у дэ тэнг лун тэн ка ца гэх тэг маз га сун тан
1: Да му чиз га ра ма нюн
0: Амсара сорта сарчулчо хамсао замга саржери амсара сорта сарчулчо хамсао замма саржери Хнаруз кырна тонара Сиру цамы чигиз ги чол нигиз ги саржери дену мани хчигра макутас
1: Косайо чачо
0: Танета нера дева сауз ги е Да хмончил йони лонтенз ман та тон вавни лонтенз гре Нантун шана семчун дева сафзана чичу дева саржери е зинр зе Цамма чигт
1: Тамо чигана марчигну сара
0: 로론치 까차 롱아 캉샤코 킹아르긴 부아 롱아 캉고 종이 샘총 데와 용아라 다나양 로론치 롱아 캉샤코스
1: 로론치 쳇그샤네레
0: 사르 추흑친 추흑치가 용이 아마 니땅타 아빠 니땅타 하니르카 투흑뜨기 케르트가다 지트 마터크세스
1: 오나다 쳇그 예고네레
0: 땡아코파 용네레 케르트 머지그나 데트그지 냐마 카르마 기달리 데와니가 아롱구니 이트크브지그
1: 타와크 츠그당주레
0: 타와크 니그송네레 아 Дигсэн.
1: О, артийн чу гобат гобари.
0: А, таар дийнийган дигнөн дигтүний нэр жока мака ганенгэс ганентүний нэр. Назын хтомуу тагдагнаны корт.
1: Тан умар тон мовина чук.
0: А, тарун хтомуу мангра танин дкүм мек ширас унат онжиз гүнэр. Камата ни ламалын тан жока тарун реваз гшал.
1: Реваз чэ.
0: Семкүн гпэнда чу. Нататан семчүн дева юм самтун тамчин дэвсүн. Jigntee rewaaz gyo nu, ngam buwaanda khari Dewa nigan chamni, gomba nigan warni, shayi cho thobchaaz gitsig
1: Oh, ta tamu tondagda lama ngumaaz ira drifkaanar
0: Kapte shayi chongchongz gajigay yongay khadagz gimbu Shira khaz gichatangay kharwa Ngaw lama yinamara thoma yinar, chora thobchaaz mungo zira Akamala demuz
1: Ya, ta lama chi
0: Semchong dewa kakalam chamo shigi Sara yungara, akar dekhung kachaz gita tarung semna loglog sari.
1: Dekhung kachaz sarka?
0: Ya ta dewaanda nigan dhiga yagan dhiga songna yin timatsla di shenang pali dalya dewa gyanzga sakhto chisa kiyoksa ya.
1: Yang chushira yung gujire la.
0: Ta kangtar kopayo numara. Semchong dewa, vdeymushi.
1: Vdeymushi.
0: Namlanka, ni kakhandiyar ngamandra jira kanangni vdeymushi zira. Gami nyasa nangni gochaga chokhanyo jisa.

0: 松策略那该等罗宾等聚集蓝主院
1: 但比松策略那吃了没比罗布的说法院
0: 但比松策略那国不可比但没个这些人
1: 但比松策略那而且公为花生就均衡院
2: 托素开机下冷
3: Я цэдэнгэ самхэнэн джинан ба дарта дэрэнгэ замжэгэ лхурин жэргэ татун лэйцэн дэвжэлэн дэгэ чу цэнба дунг лувцун кэжэ шэлэнгэ цэнба дэнэн ашиг. Дэгэ гунэн цамжур шэва нанглэнд дэрэнгэ лувцун кэжэ шэлэнгэ цэнба дэнэн а дангэ чу лхурин жэргэ лэйцэнгэ ян далун туржэгэ ашиг гунэгэ лувчуг нан ба. Дэнэн туржэгэ шэва андэг жаржэг хартанганэ дэрэнгэ лэйцэн дэвжэдэ чу Торжига шигоныг ул хужуг намбазу юн нанка нанин жиграаг кыргэвшэн андана та торнанра нямжуг юнргу сачсаг юг дилакаг анал дамба гангангзг сэман зэнгуг ела гумгуг тани лагтог дуун тахуа ндэбгуг дэнг тани чу хсандабаранг абзинг кабдас гичу елтаг дэрэнг нангтунд дэрэнг жуусиан дэг лангзан дартанг гуни чээта данши нүгэр кэмжунын жина дарта цулу уэргэр анарчун кэл мэргэн турам томжан хсамбаан дана гэргэнг шагдэн амзин би гэн нуру жайин Ятани дарта нэсэ дэрэнг кэмжун гэн лага гэлэм жэландага кабдандар нэсэн гу сумжу ел Гэн ла
4: Вэй.
3: О, гэнла, дэму.
4: Дэму.
3: Я гэнла, тэгэ, ngэчу, лхурин жэрхэ лэцэнгэ, рэйванда, танглэнгэ дали, дэрэнгэ, нэнгэнг дэ, дэчэнд, цайэ, горкэмд, фшэнэ, жэчэ, нэнгэн намба, кабдай жүгэ, горкэмд, ngэчу, танглэнд, ину, нянтхуанэ, гуажэн, чэшэнэ, гэн.
4: Вэя, чу, мэкэ.
3: Рэй гэнла, дэнэ, та, хэхсэ, Рэнгэр гэрээн ачуг, узунгээн ачуг, гэнгла гэнцэмгэ жаржиадан тамчигүв жилэ дэлэнэй дадалун туржигаасиг гэнэг лувчуг наамба ха цацаараар нянг нэнэйг хсандэб жэргэрэй ег юг дэ мэнг мэна нюнг мэнэй варкэб дэмузгэрэйжа ян ачуг гэвэй чэлэн нэндэнг цэдэ дэрэнгэ лэцэндэв жилэ дэлэн ачуг лурин жэргэ лэцэнгэ ян та нарка нанэн жиграаг нандэй тундангна гэна дар жиг лэнжин би нэман дэчугэрганга кэргэ жиграаф жэнэнгэ дундагнда гэмэг азунгэ дэлэн ачиг нямжэг гусаагэд нэтэнэй кабдазэгэ чугэргэна ревавсэнэ ян тэнаа нэгэ кабдаан исэ

0: 고좀 주리 뛰다나 주다 토르지가 마시기 누구 야르문 따뜻신가나 주자와 잡시니 자츠그라 잡시리 요누 거캄 다니블링 주리 친디 망글랑 함싱가 듬뇽요 탈호브중 고토이나 주고 다니 거그 심쿰 소르팅글라 카이네나 주고 되기 캅다이너다 가성테랑 주 카토고니 토가 토니 나카나니 지 렌드나 톤당스 뛰다나 아다 와르금 디 토마르키 우데인지그라 디 탕데 소르이다 청마가 주 루시아는 몽오즈가 팀 바파이 팀 토르지기지 망와즈가 요 дали хри и далини тех зоорнг в детнгра денжиг гүни чи шиг тав гогена тетана тал хомага кырг в денжиг детнг тани кавдасгина
1: оя нохсо тенатанги дани та гондан багри вахтара ранги талуг та тосум г дандыг зин би нитни таранг хоманам канин кинг сома та ташни во цомар вар кэнди та кчу тавшир ньону гэрги качат мохкорз тамгын багоны шапа чэвжин та калучи нантэн каручи гятс гэтсэт та янхирч нанэн чыгчык тат та кавда бичу та эмо
0: нэрик баринчи
1: тена та гонз багоны ганд гоно та цу ле ажиг ленгоно варкын дэл хома гата дэн жигра дэ тэнг гөрэн дэни чики та тозу вику та сук танди анди та тумо дэн жигри та дэн жигын итни цу азу гата ndemde denjeng daramo den da dina ta chastang ge thoma nam ge thuna ta di jigleng gun nyima da chugara kande azu ge jasang na yono ge ta ge ta chasta ge ge tmo di stan yang sir chung yi ge ta na chun san ju non da mo ma shu ni ta ma ga phong ji ju gun da da tani ta chang dak kal ga lang khur ju gun da da da mo ge na tri ko mo den da dina na gi se jigleng gun war kande ta chasta di jong ta ge kang la kan ni na ra thoma дисклома тамцкута тэнкин мангар жирёнара таян шайзу чүчүк самэттэна даду чиргэни хэвэл мадын дэмэтэг тэрдгэна чартанг дагын ишрэн дахинда шигшанг гитана та варкын дэргэндэ хэнжгэна рангалан куркур ранга тагал куртэ кур шана сона азуг та шана тагти самачэгэндэна тумугалан куй ди жогмон жогн кшиг мангамо
0: жирия
1: тэнажинан дискурн тэнажина гаранг тажина апамачэгэ шиги янчэ нямзг гонота рабинарын ди тантанга тонтаназгана кантаата гиранан жуджу матхнара ян кырги чамдаг тав эндэ мого кырги талан кырги кангазга хэчэгөг тилаканы тонма чүчгэдэрэмө
0: жия
1: нигнаканы танди ян денжиглаканы тал хома чартан азуга диглен сандата шу цонгын шанчанта эндэ мо сакыл маң чиван сонишаната зун тимаен бита зунра кырнига ням чикадаун дамуга сакрында мутаварамо
0: жи
1: танада азуга я шайинд маңчива кызугу чимсонда та кэтхура зонтхна юни я азуга маңчиванда кирги рондук шайюна дим сынга юта кирги зонкшна метана та маңчиватын донкна дав
0: жи
1: донкнда на давна нима та диглингуна нима варкыт чуранка ранги дигл таг хонжуг дина та нима сат карсан тиранда дина диграгма тасви бегара мутама
0: чуранка жи
1: тината рэнги юсуга та донхонг нижгнан донхонг юсу тэниули жиграг ва тхта кэрги фатер чэмзгини те тисэтэг тонга та чу тис чэмзгэ тэгана тонгу г тани чэна докуну та жиграра рэнги юсуга ти хорик дэмдэл ти ан чэ кэчэ кэгэ та ди энжэг шоккэнти тани чи тартугз гэ шэфшэрд гэ рэнги жилэн савд гэ чу тэ качиг
0: та
1: чурэмо тэгэта кати та фомата юсуга кэргин донхонг та тэниули та жигрин дин сугарава жигра атина жугну варкти тондганда шондонун данда инна кенжгина та гертни жон нигин итни зуг та кирги четелен кутмо кутги жокмо
0: тен
1: багина я рангылгына уну жигшик шаңмаз бука
0: риа
1: о титен да та янет лан кутмо кутги жу тад кута я та гата дин дүндүк кортери тянчни та аткызгмо нишана докуну ди та патер ajiglengun nimat chuina thoma chudma khapri yonar mu yona khachu ajiglengun jogori da ta phachit mangchwa chamda khachin jogunar tana ta ta yang khapri laga gun khapri nang jari tigi shangni mangchwa khapri ngoh ti tigi jog tana ya ta yang rang jig den jig ngi thni tarabina du khapri ma ma ti ta chkhut nar chig namr gishig yone ayuna ti sig yo kan den jiba ti sig sem chungi da tang da jiga sig jun den jina ngi ta ga ta дэнцэг хөрний шанад гүн кача дүмзгэн гүн ба
0: рэрэс рэн гомари гэнэ тэгэ тан гэмэ ирэнг жигсиг раван ди карцан тэрэн афтина чугун дэ сауз та жүтэ качин дэ тэн ирэнг жи юнина чугун рэн хана чугун гартр рэнг жигра тэн жүжүг ламг вартг тэрэн гэ семнэр ажиг

Li kiwi shikjara shisa, ngak kiwi sondibra molumga galiji, yil kiwi mishipi tapa. Njigmo la suki, din samdana galiji mga ziyokara, samdaga shirtansi. Ndi kabna namka tamchi njayi ranjin, awarnan tamchi uchi tangenzin. Satan lhamo mungu, hanga tang awagan, galangwa la suka, adra mandawi rigtama hnyabar chuni. Metok wammara apalla, gamata kirkam la suki chir rabtan bapatan lhanchi. Njia katok narangali ghajiyi ghaibchin suku, harig mandawi yubarn samga. Trashiwi zirtak la suka, arjawu chimbu. Kur lhai, kurmu khurtonchak tangchiwa. Арджамцу чимбуни чучи гаражента курлорумбучи та намки гаяна чигни хваоран канру тами сман зали певни попчан нанг нджгмора гравлун тамчика арджам арун уартан жай затара хсуратави мо ганичиг кеви йетта пагардой кай ичи нанте дайжгок тени арджамчук санчин бучи конкур тамчипу Ani samcha saksam saayi shankam. Popchang hannambar javiin khaanzang lahibdi. Saayi wara omu mu. Njiktin mayata. Masipi suzi saayi ardirti irgitama. Shimgar robchi hrtong tangdaanba. Arambuchi ga hannu tami kaayi kesar rambuchi mbuyi. Gartang aromu natsukun chupan buyi. Kaksam tombi chongni. Chitang shenlab la sukwa lekwarsini. Tsewa jubjik namu hrtyarang khardi. Lhasi gha drabla sibjik ghzimkar kataan. Uk karoz ghlaqse khartandi. Jasi drabla sibjik yang jawu chimbo hibkono thikkan chene. Yara jangay. Lhakran thunga rangtu la. Khsentra chiksam tsigay. Qallati namka kinchibra. Arambu chi nori trawa trapshil. Khsetran khamsam sannonja. Ardem machik danib jubjik jawi. Kyarib gibche korga la, kyangore la ardantra rewaartsige, chupi hiyatag tamara, khweji namba tamamu unthawe. Qallonkur tamchika lhapshig tsai sorwa tabzik. Tini, tsigezikin choga, njansu narngi trawa trapshi cha. Mugmangra, njaw libji gayibchin lasukwa arig mandrawi warnsamga, trashi zirtag jil. Арамбучи хнабдын ласуқа хынты сауызырыге. Мүн сымты сатын ламу муға нюмби румуға джаму ұтуны. Тартын пән, ардыгтан юфшил ласуқа. Чөпи хнамчын қысам чема чипан ғумбір тұқа. Алын ларды ёнчи ғайни кіріге. Ям сардуыны варкабызгына. Арнау чезгі ғаджа чығну. Гайымды хртунғы кәсичинан тұңдықтавы. Адзарнгара пугдив, тонтан арджаглан, шканлан ласуква. Гайи чимбула ивин бутур донсамга джагага намса хртан юг тамчил, агар чумчум ханнага мазупа замзгичаги. Хунжил хватил арганим тамчика шидону мартуг. Хунбу чутун ласуква, самлу нжирка цана тамчика. Ази гаджанда зухтина, Titsun dina nga ngotuwa chiz yonji na sabna zgiri. Zige zikin chogar gungun gayaanchi popchang. Nyamar dawa nichi njimlamga. Khishchin karu pung warrab tagayu atar alanji kesar jawu hibkono kengarigi. E jawu mayi nyamala khsorndibra. Arangranga ntupa cheyu khsorwa tawi hmolam tabsi. Tayang alangar nantar arjilin khwatil. Sarmag yonzog susu. Xiaib chalik tamchipu melong tangmi ngisi ardummi awammun charwajin shtawarnani tamchik semnantan teringa pantsin yam tsarwi shtammu adingil nyongyi nyamnyong tapa kikwi rzimchil arjimi chumchil lasukwa ndam arigta samjizgita nganara shtanne mecha onchang njiktenga shtanghwe aranga liyan chongra aranga jemmari zino tarta Тэйронг ганэкэмдэ ямсэн сокурчиг чэгэ сами. Галлан сарди тамчэ пу хабгу дзарэ нэлэ. Галлэлэн чёка анжэрнжэр. Хртэмму азэчу чухцэнг кагэ ардулэв лантэг нэртавэ.

I don't need them to know about.

디샤예 모고요레 소누루 오얌츤디 야로총로가요레 지나루 오찜냥리 다칼라이에고요레 지라루 오카블릉리

0: 시 머지거야 니초 머지거고 아영세라 땀찬 죽으지
1: 할로 거영래야 라즈야 라리

야 다시 소나고 여름 종지소 언돌린고 양암 종으로 말하고 여름 코끝이 얼냥인고